Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 20 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и как шоколад помогает похудеть.
0: Новости.
1: Беларусь и Узбекистан устанавливают стратегическое партнерство между собой. Соответствующую декларацию подписали президенты двух стран. Документ нацелен на углубление сотрудничества официальных Минска и Ташкента в ряде сфер, в их числе промышленность, сельское хозяйство, логистика и взаимодействие между регионами. Глава нашего государства уверен, что декларация улучшит сотрудничество Беларуси и Узбекистана и в других направлениях – от торговли до культуры. Количество киберпреступлений в Беларуси выросло. Такой информацией поделились в Министерстве внутренних дел. В ведомстве сравнили ситуацию за первые 6 месяцев этого и прошлого годов. Сейчас показатель вырос примерно на 10%. Специалисты отмечают, что преступники постоянно используют новые способы обмана людей. Чаще всего беларусы теряют деньги из-за покупки несуществующих товаров в интернете. Потому правоохранители призывают людей быть крайне внимательными.
0: К новостям в мире.
1: Германия начнет закупать у США дальнобойные ракеты «Томагавк». Об этом заявил канцлер европейской страны Фридрих Мерц. По его словам, такое решение позволит официальному Берлину значительно усилить свои оборонные возможности. Вместе с тем, политик отметил, Германия продолжит работать над созданием аналогичных боевых систем на пространстве Европы. Кроме того, Берлин намерен довольно быстро нарастить свои расходы на оборону до отметки в 5% от ВВП. К новостям регионов. Более 30 километров водоснабжающих сетей заменили в Минской области. О таких результатах за первые 6 месяцев года рассказали в ЖКХ Центрального региона. Ответственные службы выполнили и другие работы за указанное время. Например, предприятия ввели в строй ряд новых объектов.

0: Франку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Если вы слышите нас прямо сейчас, то наши голоса уже как маленькое поздравление, потому что мы осилили эту неделю. Ну, почти. В конце концов, сейчас только пятница.
2: В смысле только? Уже! Еще один финальный рывок, еще одно финальное улетное утро, и мы в выходных. Ура, ура! На часах 7 часов и 10 минут. Всем добрейшее утро!
1: С вами Юлия Умарова и Женя Тихонов. Может, вы еще и не успели, но мы настроились на пятничное настроение. Эдакую смесь спокойствия и предвкушение отдыха. И давайте признаем, эта неделя была тяжелой, и мы этого заслужили.
2: Если честно, мы также заслужили тепла, солнца и всего такого, что можно называть летом. Вот как думаете, повезет нам сегодня или нет с погодой? Давай посмотрим.
1: Давай.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем и утром от 16 по западу до плюс 24 по востоку.
2: Минчане, держитесь. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, возможно, гроза. Ветер переменных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром от 12 до 15, днем до плюс 21.
1: Ну, в принципе, есть такая пословица: день прошел, число сменилось, а картинка за окном не изменилась вообще никак.
2: Да.
1: Ну, ладно, сегодня хотя бы с утра немножко больше солнца.
2: И от этого
1: больше солнца в эфире. Вот три луча, которые будут в этом часе нам светить ярко.
2: Вот именно что светить, но не прожигать. Будем надеяться, что настроение добавит в ваш день наш гороскоп на удачу. Под конец часа дождитесь его.
1: Ну, а пока мы добавим частичку лета с помощью продукции Городейского сахарного комбината. В нашей рубрике «Вылетит и поймаешь» в середине часа.
2: А также скоро обсудим, где делят апельсин, как говорится, много их, а он один, и останется ли у желающих место за столом, когда апельсин таки поделят.
1: Вот это хороший тизер,
2: да?
1: Заинтересовало. В общем, если вы вздохнули от недели, то поменяйте этот приятный пятничный вздох на выдох, ведь приятный день только начинается. И все это, конечно же, под музыку на «Минской волне».
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне».

0: Разбор полетов.
1: 7:20, и мы начинаем наш день с главных новостей, которые могут показаться далекими, но на самом деле касаются каждого из нас. Mm-hmm. В общем-то, пока мы планируем свои выходные, в Гренландии разворачивается такая драма, которая точно достойна триллера.
2: Oh, да.
1: США хотят разместить на острове больше военных баз, и местные жители всерьез опасаются, что могут остаться без крыши над головой.
2: Все, в принципе, началось с планов Вашингтона по расширению военной инфраструктуры в Гренландии. Mm-hmm. Особенно горячо обсуждается возможность возобновления работы базы в поселке Нарсарсуак. По-моему, так она считается. На юге острова. Я могу неправильно ставить ударение, но ничего страшного. Этот населенный пункт уже использовался американскими военными во время холодной войны. И тогда, по словам местных жителей, интересы этих самых жителей сильно на втором плане оказались.
1: И теперь, когда история может повториться, люди бьют тревогу, потому что один из жителей признался в интервью: сама мысль о том, что их могут вынудить покинуть дома, вызывает тревогу. Ну, это не чуждо, да?
2: Да, тем временем американская сторона пока не дает официальных комментариев. Но, судя по источникам, речь идет не просто о паре дополнительных казарм, а о полноценном восстановлении военного присутствия, которое может изменить облик целых поселений.
1: Ой, как хорошо, что мы на Минской волне. Желаем нашим слушателям спокойного пятничного утра, а вот гренландским семьям, чтобы их тихие бухты и деревянные домики остались их убежищем, а не картой на штабном столе. В общем-то, будем следить за развитием событий, и пусть у всех все будет хорошо.
2: Ну и пока, в принципе, одни делят острова, у нас здесь на Минской волне мир и благодать.
1: Да.
2: Делить нечего в ближайшее время и ничего страшного,
1: придется.
2: Все будет хорошо. Мы отдадим все, что имеем и так, а точнее продукцию Градейского сахарного комбината. А вот кому, этот вопрос мы решим после музыкальной рекламной паузы.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». «Своё» значит лучшее.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Нельзя, слышите? Нельзя упускать самые лучшие и полезные моменты своей жизни, даже если кроет усталость, а лето будто бы исчезает с радаров периодически. Сейчас мы его вернем, не переживайте, и солнце будет светить еще ярче.
2: Да, мы уже все придумали за вас. Возвращать лето будем мы не одни, а с нашим сладким партнером, Городейским сахарным комбинатом. У них такая канитель там вкусов, джемов, конфитюров, топпингов, и все это от торговой марки «Фруктовый ларец». Это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте, друзья, яркий акцент в ваши любимые десерты. И жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат – все лучшее и сладкое для вас.
1: Ну а чтобы жизнь была слаще хотя бы на одну продукцию от Городейского сахарного комбината, нужно сделать в нашей рубрике «Вылети, да поймаешь» следующее. Мы понимаем, что вы и так знаете правила, но повторение – это мать учения, согласитесь.
2: Конечно, вдруг у нас новенькие есть. Всем привет,
1: конечно,
2: кто присоединился.
1: В том числе, вообще, давненько вы нам не писали, что вы проснулись, поэтому можете попробовать писать нам, допустим, после нашего розыгрыша.
2: Славимся, кстати, тем, что отвечаем всем нашим слушателям, так что можете попытать удачу.
1: В любом случае, в нашем розыгрыше требуется следующее. Внимательно слушать музыку на МВ-радио, потому что мы спрятали секретную фразу в одной из песен. Как только вы ее услышите, в таком случае присылайте ответ на Viber Telegram 8029 1010 307. Самый первый и самый точный получит от нас сегодня продукцию.
2: Все, лучший момент прямо сейчас настал. Если глаза еще до конца не открылись, сейчас мы все это исправим.
1: Главное, хорошо, что уши не закрываются на ночь, да?

0: И несмотря на то, что Лана Дель Рей считает, что все-таки летом может быть немного грустно, это ни в коем случае не про нас, не про нашу минскую волну и уж точно не про улетное утро. И уж тем более, когда у нас в эфире...
1: Вылетит и поймаешь.
2: Добро пожаловать в подведение итогов нашего интерактива «Вылетит и поймаешь». И действительно, утро пятницы – это особенное время. Кто-то рвется на дачу, кто-то к морю, кто-то просто мечтает выдохнуть после рабочей недели.
0: Зачем вообще рваться?
2: Затем, пятницу? Потому что сегодня пятница, и действительно, и завтра мы в выходных. Так звучала наша секретная отбивка, которую вы все расслышали и прислали нам.
0: Да, кто куда, а мы в выходные. Поэтому сегодня можем взять эту фразу на вооружение. Ведь что такое последний шаг? Это всего лишь действие, и, скажем, одно из этих действий мы сделали. Мы разыграли продукцию от Городейского сахарного комбината, и сегодня он перепадает Александру, номер
2: Ура!
0: Которого заканчивается на 7042.
2: Александр, наше вам поздравление. Ждите сообщения от редактора. Совсем скоро вам наберут и расскажут, как забрать продукцию Городейского сахарного комбината. А там и джемы, и конфитюры, и топпинги, и все это от торговой марки «Фруктовый ларец». Это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты.
0: Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат. Все лучшее и сладкое для вас.
2: Ну и, как правило, пятница должна быть хорошим днем.
0: Это точно.
2: Не только по нашим прогнозам, но и по мнению звезд. Ну а если нет, то мы все подправим, все послушаем и сделаем так, как хотим этого мы сами. Поэтому дождитесь несколько треков и гороскоп для каждого знака зодиака.
1: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: И независимо от того, как вы лично относитесь к гороскопам, звезды приготовили для каждого знака свой собственный взгляд на ситуацию в эту пятницу. А их может быть сегодня много.
2: Давайте все-таки немножечко поставим себе позитивный спектр для того, чтобы через него видеть этот день.
1: Позитивный.
2: Итак, что же сегодня хотят звезды от Овнов, или наоборот, что дают? К вам сегодня придет одно важное решение. Первый импульс будет самым правильным. Вот тут на самом деле могу не согласиться, потому что если Овен еще и импульсивный, быть беде.
1: Ну так не Овну нужно быть импульсивным, а первому решению, первой мудрой мысли, которая придет в голову твою золотую, понимаешь? Вот ее запомни и запиши. Не нужно вторую и третью, надо первую.
2: Нет, импульсы — это все-таки дело стрёмное. Всем советую как можно больше думать над ними.
1: Ну, в общем-то, Овну, вы услышали, а делать, не делать, решайте сами. Тельцы, сбавьте обороты, вы не гоночная машина. Поспешите кого-то, насмешите, народная мудрость. А точнее, наделаете ошибок, поэтому не торопитесь.
2: Да уж, лучше юмор, чем ошибка. Близнецы, сегодня ловите инсайты. Идеи будут гениальные, но улетучатся они довольно-таки быстро, поэтому берите телефон, блокнот или салфетку, да что угодно. Записывайте, не надеясь на память.
1: Ну и раки, ждите приятный бонус. Возможны крупные покупки или подарок. А может и то, и другое.
2: Ну да, в конце концов, 10 число.
1: Кстати,
2: почему
1: да.
2: бы и нет. Львы, готовьтесь. Ваш авторитет сегодня вырастет сам собой. Коллеги начнут кивать с уважением, друзья просить совета.
1: Ну, отлично. Девы, вам сегодня полезно побыть наедине с собой. Избегайте пустых разговоров, они только отнимут энергию.
2: Весы, им сегодня на вас выйдет поддержка. Откуда? От единомышленников. Поэтому общайтесь, договаривайтесь, соглашайтесь.
1: Скорпионы, начальство заметит, как вы пашете. Сегодня самое время показать профессионализм и выдержку. И тогда ваши заслуги оценят не просто словом, а чем-то более весомым.
2: Стрельцы, перед вами открываются горизонты. Все это сейчас идет как по маслу, по-хорошему. По-хорошему и большому счету. Поэтому покупайте билеты, стройте планы, и все сложится удачно.
1: Отлично, стрельцы. Козероги, сегодня придется разобраться с финансами. Ваша интуиция не подведет. Копейка к копеечке.
2: Водолеи, ваши отношения выходят на первый план. И личные, и деловые. Не спорьте, проявляйте гибкость.
1: И рыбы, вам предстоит погрузиться в рутину. Наведите порядок на рабочем месте. Там сейчас застряла ваша энергия. Ее нужно высвободить.
2: Ну, отлично. Как раз таки для высвобождения энергии мы приглашаем Артема Титова, нашего редактора новостного отдела. Посмотрим и, точнее, послушаем, что он нам интересного скажет. А точнее, что же такое произошло в мире за то время, пока мы с вами здесь хорошо проводили время.
1: А он, кстати, рыба, поэтому гороскоп ему в руку и всем нашим слушателям.
2: А какое еще доказательство того, что наш гороскоп работает?
1: А он 100% работает. Доказательства не нужны.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и как спорт влияет на мозг человека.
0: Новости.
1: Беларусь и Индия намерены заключить соглашение о взаимной защите секретной информации. Соответствующий проект договоренности одобрил президент нашей страны. Документ является основой для переговоров между официальными Минском и Дели. В рамках такого диалога Беларусь будет представлять Комитет государственной безопасности. При согласии всех сторон ведомство уполномочено подписать соглашение. Беларусь и Узбекистан намерены укреплять научно-техническое сотрудничество. Соответствующую договоренность подписали Академии наук двух стран. Документ предполагает усиление взаимодействия официальных Минска и Ташкента по ряду направлений, в их числе физика, химия, биотехнологии, медицина и сфера искусственного интеллекта. Также Беларусь и Узбекистан намерены вести совместные исследовательские проекты.
0: К новостям в мире.
1: В Венгрии прошел протест против действий премьер-министра страны Петера Мадьяра. Несколько тысяч человек собрались около столичной резиденции президента европейского государства Томаша Шуёка. Активисты требовали от лидера правительства отказаться от плана по отправлению первого лица Венгрии в отставку. Напомню, новые власти страны желают отстранить президента, поскольку его выбирал старый состав парламента. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности датчики разместили примерно на 15 участках разных путей.

0: памяти человека. Однако эффект можно немного компенсировать за счет физических упражнений. Такая активность приучает мозг работать более эффективно. В итоге приверженцы здорового образа жизни лучше справлялись с тестами на память, даже если любили часто смотреть видео в формате рилсов, тиктоков и шортсов.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Ну, привет, ну, доброе утро, страна. Пятница Bonjour. Нас всех настигла. Ура, самое время проснуться и понять, что выходные уже почти с нами, а вместе с ними и время расчищать к ним дорогу, убирать со своего пути все, что накопилось за неделю.
5: Кстати, заметил, чем ближе мы к пятнице, тем больше у нас в лексиконе появляется слово «ура».
4: Ну, конечно, это нормальное состояние.
5: В общем, в любом случае, все, что вы не доделали за эту неделю, лучше всего завершить сегодня, ну, и желательно где-нибудь до обеда. Британские ученые, которые очень лет 30 уже как открывают двери, сделали еще одно важное открытие. Пик продуктивности у большинства людей приходится на промежуток с 10 утра и до 12 дня. Так что, если у вас есть пример, ну, грубо говоря, у вас есть время еще немножечко там подготовиться к выходным.
4: И еще плюс 2 часа, чтобы красиво поставить точку во всех делах.
5: Ага.
4: Ну а пока вы пьете магний B6, чтобы успокоить свои нервы и пережить этот день, мы не теряем времени даром, смотрим в сторону наших планов. А что нас ждет в этом часе, сейчас поделимся.
5: Да легко. В конце часа мы разгадаем шифр и отведаем чикенсет от Ами-Ями.
4: О, вкусное утро обещает быть таким. Угу. Также обсудим, что у Украины там происходит с патриотами,
5: ракетами.
4: Угу. И какой нюанс это для Зеленского? Обо всем поговорим и разберемся в середине часа.
5: Так, ну и поскольку сегодня день зарплаты, мы решили на этом не останавливаться и кинуть еще несколько праздников, которые можно отметить. Обсудим их через несколько треков.
4: Ну вот и славно, отличный день, отличное начало пятницы, а дальше больше, а дальше музыка на МВ-радио.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Бортовой журнал.
1: Вот представим ситуацию. Вот, к примеру, ходите вы такие по офису туда-сюда и думаете, ну а что это за день-то такой? Порадоваться нечего, да. Ну и зарплатного, конечно же, тоже. Ага. Это два повода уже у нас есть. Ну вот, аж за что можно зацепиться, об этом узнаем после отбивочки, как говорится, бортовой журнал. Поэтому мы готовы рассказать вам, какие праздники отмечаются сегодня в календаре.
2: Да, и такие мы нашли. Всемирный день жареного мяса. Ну, когда, как не летом, праздновать такой шикарный повод. Между прочим, это один из праздников, который никак не привязан к дате. Он стандартно празднуется каждый второй вторник июля.
1: Пятницу, прошу прощения.
2: Каждую пятницу, да, я еще в прошлом. Раньше он назывался Днем шашлыка, но бифштексы и прочие, видимо, обиделись. Ну, на себя, да, как говорится, не обижаются. И сегодня у нас есть официальный повод сходить куда-нибудь и отведать это прекрасное блюдо.
1: Ресторан, дача, это абсолютно не важно, где вы попробуете. Ну, а если пока вы, скажем так, не в отношениях, это вот забавный факт, то вот лайфхак, подкрепленный статистикой. В прошлом году молодых россиянок спросили, какое первое свидание вам точно запомнится, и вы скажете второму «да». Угу. На что ответили? Если парень шашлык жарить будет. Вот так вот просто прагматично, в лоб. Поэтому имейте в виду, с праздником мясоеды, наслаждайтесь вкусом,
2: конечно
1: же. Ну,
2: если не жарить, ну хотя бы, чтобы купил пару кусочков, да, с кетчупом. Ну, а можно и родню позвать, и всем вместе собраться. Мама, папа, брат, братья, сестры, племянники. О, кстати, у последних сегодня тоже праздник. День племянников и племянниц.
1: Объединяющий праздник для всей семьи. И когда у тебя есть племянники, то это замечательно. Это как мини-версия твоего родного брата или сестры. Только теперь ты сам уже взрослый и сам являешься любимым родственником, с которым можно беситься. Ну и который, кстати, не такой строгий, как родители. И, кстати, вот большое спасибо моей жене, то, что вот с 25 апреля у меня появилось аж 5 племянников.
2: Ого, вот это у тебя большая семейка. У меня нет племянников и племянниц, но я любимая племянница у своего дяди.
1: Видишь, вот мы по-разному смотрим,
2: да,
1: на,
2: но
1: все вот эти
2: в любом
1: штуки.
2: Случае, у кого такие есть или кто такими являются, вы богом поцелованы. Это не просто смена такого, знаешь...
1: Да повезло в жизни на самом
2: повезло.
1: Деле.
2: Повезло. Есть на кого переложить ответственность и переписать квартиру в случае чего.
1: Вот именно. Но в любом случае, вот человек, который нес ответственность на протяжении всей своей жизни, и мы отдаем за это сегодня ему честь и хвалу, потому что сегодня у него день рождения. Это Никола Тесла. О. Человек невероятнейшего таланта, ученый и естествоиспытатель с большой буквы. Он, как Леонардо да Винчи, только вот больше уже нашего времени, изобрел и создал столько всего, что его вклад в нынешний мир, ну, просто даже невозможно переоценить.
2: Да что уж там говорить, даже Илон Маск увековечил его имя в своей автопродукции. Лично мы благодарны Тесле за его ACDC, постоянный переменный ток.
1: Да.
2: Однако, несмотря на все, жил он скромно, просто творил, просто делал мир лучше, почти что молча и без гордыни. Так вот, сейчас эта знаменитость опосредственно глазом моргнет, и уже сотни статей про
1: него. Кстати, согласен, да, вот как-то вот очень несправедливо получается, да, вот, то есть Никола Тесла жил в бедности и жил в абсолютной скромности.
2: Как и большинство творцов.
1: Да, а вот сейчас какой-нибудь условный там, не знаю, кто у нас там, Федук выйдет, что-нибудь скажет, там ухо почешет. Он же почесал, ух, как же символично.
2: А это уже работа журналистом, да.
1: В общем, не могли мы сегодня пройти мимо Николы Теслы, потому что это его день рождения, потому что на самом деле не было бы того мира, который мы знаем, если бы в свое время не он.
2: Поэтому, друзья, и вы приносите вклад в этот маленький, но такой большой мир. Возможно, ваше имя потом вот так же будут отмечать на всю страну громко и помпезно.
1: Да, в любом случае, в нашем разборе полетов, который будет через несколько треков и небольшую музыкальную паузу, мы тоже коснемся некоторых имен. Хотя, возможно, лучше бы не касались. Но давайте сначала немного расслабимся перед новостью.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
5: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
8: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
9: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, новость свежая, которая многих, наверное, удивит. Трамп, оказывается, дал зеленый свет на то, чтобы Украина сама производила ракеты-перехватчики для систем Патриот. С одной стороны, звучит как достаточно большой прорыв, то есть свое производство, своя какая-то независимость в плане ПВО, но давайте разбираться, что за этим стоит.
2: Я сначала тоже подумала, вот это поворот, вот это открытие, но сейчас, как наладят конвейеры, ракеты потоком пойдут, это же будет как с Китаем и айфонами, там уже тоже все быстро штампуют миллионами партиями. Так почему бы и Украине не сделать такой же ракетный цех, я думаю, подумал Трамп.
1: Вот только есть эксперты, и они говорят, скажем так, что вот мы вас, давайте, оптимизм остудим немножечко, и оказывается, ребятушки, что ракета Патриот, это вам на самом деле не смартфон собрать, это высокотехнологичный продукт, который годами создавать нужно. И когда аналитики говорят годами, они ж не шутят ни разу, там каждая деталь требует длительного производства и, на самом деле, очень сложных проверок.
2: То есть, пока они развернут производство, подготовят линии, найдут специалистов, конфликт, как этот разрулить. Если так пойдет, а может и закончится все это дело естественным путем?
1: Именно, возможно, уже даже и конфликт как бы уже свернется. Да. И это мы еще не говорим о том, что наш украинский, скажем, опыт по быстрому производству дронов здесь вообще не сработает. Ну, если можно так сказать, наш. Дрон — это условно. Купил запчасть, скрутил за вещь. А вот Патриот на самом деле...
2: На ИСТО так не заедешь на полчаса.
1: Вообще, ни в коем случае. Плюс американцы жестко контролируют свои технологии. Просто так никому не дадут доступ к этому ноу-хау. То есть очень много подводных камней как-то.
2: И цепочки поставок и так перегружены по всему миру. А чтобы запустить новую линию, нужно специальное оборудование, обученный персонал, сеть поставщиков. Это миллиарды долларов и годы работы. А о чем даже говорить тут? И это получается, что в идеальном мире, где никто не мешает, но мы-то живем в реальности, где любой такой запрос, вот как только о нем станет известно, сразу становится приоритетной мишенью.
1: Ну
2: вот
1: да.
2: И представляете, только начали делать первую ракету, а в цех уже прилетает что-то тяжелое и неприятное.
1: В общем, быстро не получится, как мы видим. Это, скажем так, как купить участок, заложить фундамент, вырастить лес, срубить его, построить дом и только потом заселиться.
2: Да.
1: А соседи уже вокруг ходят с бензопилами. Да, так что, по сути, история, может быть, где-то и хорошая была бы для Украины, но очень сильно на дальнюю перспективу.
2: И если Зеленский снова не решит затянуть урегулирование конфликта так, как он это любит делать, все мы знаем, тогда, может, они и успеют к моменту, когда все устанут воевать. Но если говорить о текущей ситуации, то эти ракеты Киев в ближайшие месяцы, а то и год, а то и два, вряд ли увидит.
1: Вообще, мы считаем, что все эти обещалки Трампа, мол, в скором времени можно делить на ноль и очень смело. Но за развитием событий мы обязательно будем наблюдать, если не состаримся в ожидании.
2: Ну, а чтобы не состариться, не посидеть, да не уйти в какую-то меланхолию, предлагаем вам снять все маски и сыграть с нами в шифработ уже через несколько минут.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Мы уже говорили в эфире, а точнее в нашем списке праздников, что сегодня Всемирный день жареного мяса. Ну и какой подарок мы, по вашему мнению, могли вам еще предложить?
2: Конечно, поддадимся сегодня всем этим пристрастиям, потому что уже лето вообще-то, и уже половина его почти прошла.
1: Вообще-то,
2: если
1: да.
2: Кто-то пропустил сезон жарения шашлыков, то мы сейчас все нагоняем. Чикен-сетом от Ами-Ями, от нашего партнера розыгрыша барбекю, доставка Ами-Вкуснять. Побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов.
1: Кстати, есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка, 26. Поэтому напоминаем, что заказы принимаются по номеру 8029-239-7676, а также в Инстаграме. И мне кажется, что сегодня так удачно совпало. Да, то, что вот и подарок. У нас
2: и подарок,
1: есть,
2: и праздник.
1: День такой прекрасный.
2: Ну все, нельзя отказываться, друзья, от того, что вам сама судьба подбрасывает. И если пока мы не можем и сами загореть, да, поджариться под солнцем, то хотя бы мясо прожарим как следует.
1: В любом случае, для тех, кто хочет получить этот великолепнейший чикен-сет, который мы пробовали, кстати, хотелось бы еще даже на секундочку, то уже забегайте в наш Инстаграм и смотрите последнюю сториз, которую мы выложили. Там есть набор смайлов. И ваша задача угадать, что мы попытались зашифровать. Как только вы поймете, к чему мы все это ведем, пишите ваши ответы нам в Viber, Telegram 8029-1010-307 или же в наш Instagram, но уже с пометкой вашего номера телефона, чтобы мы могли быстрее с вами связаться.
2: Желаем каждому удачи, и так хочется, чтобы лето не пролетело мимо, а осталось в каждом моменте, в каждой вот нашей клеточке, на
1: секунде.
2: Подкорке.
1: Да.
2: Поэтому идем вычислять победителей и награждать шашлыком от Ами-Ями.
1: Но есть еще несколько оговорок. Смотрите, сегодня мы ищем человека под номером 32, который даст нам правильный ответ. И, пожалуй, все-таки сложновато у нас сегодня смайлы.
2: Думаешь?
1: Сложновато,
2: ну,
1: да.
2: Давай лишь дадим наводку, что мы спрятали в смайлах строчку из очень хорошо известной песни и просим прислать нам имя исполнителя. Название строчки не надо, только кто ее исполняет.
1: На самом деле все очень там просто. Если сможете это пропеть, то все поймете. Ну что же, мы пока что убегаем, но очень скоро вернемся и не одни, а с именем победителя.

0: Шифробот.
1: 8:50, и когда город еще только просыпается, в голове уже миллион планов. Туда сбегать, там успеть, это доделать. И вот так хочется, друзья, облегчить вам быт, чтобы вы на выходных вообще не думали о готовке.
2: Да чтобы хотя бы сейчас поели.
1: И сейчас поели, и на выходных, и вообще тогда, когда вам захочется. Именно поэтому мы сегодня разыгрывали чикен-сет от Ами-Ями, от нашего партнера розыгрыша барбекю, доставка Ами вкуснятина.
2: Сегодня было задание у нас все-таки со звездочкой, как признаются некоторые из наших слушателей, особенно Виктория, говорит, помогите, тяжело, дайте еще хотя бы одну маленькую подсказку. Но нет.
1: Не всем было тяжело.
2: Не всем было тяжело. Были те, кто действительно попробовал напеть эти самые смайлы, и в их числе оказалась у нас Наталья, номер которой заканчивается на 5266, и она забирает сегодня чикен-сет от Ами-Ями.
1: Ну, Наталья, ну молодец, урвала. Поэтому побалуйте вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию. Вы знаете, где это и с кем сделать, только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм.
2: Ну, конечно, Артем Титов немножечко не шеф, который готовит с душой шашлыки. Хотя, может быть, мы чего-то и не знаем.
1: Он прекрасен в другом направлении.
2: Конечно, он прекрасен в подборе новостей. И эту подборку мы ждем через несколько треков у нас здесь в эфире.
1: Так прожарка что жарко будет.
2: Не переключайтесь.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как власти Беларуси поддерживают семьи и почему стоит учить языки.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал проект нового соглашения с Россией. Документ касается правил перемещения и проживания людей на территории участников союзного государства. Например, потенциальный правовой акт должен упростить получение разрешений на временное или постоянное проживание. Документ предлагают выдавать на основании гражданства Беларуси или России. Также срок выдачи таких отметок намерены сократить с 3 до 2 месяцев. Вести переговоры с официальной Москвой поручили Министерству иностранных дел нашей республики. Более 1300 белорусок прошли процедуру экстракорпорального оплодотворения за прошлый год. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. Как отметили в ведомстве, такую помощь оказывают разные учреждения нашей страны. В их числе научно-практический центр «Мать и дитя». Там эффективность процедур в рамках государственных программ составила около 45%. Напомню, некоторые белоруски имеют право на бесплатное выполнение ЭКО один или два раза.
0: К новостям в мире.
1: США и Иран продолжают вести переговоры. Об этом сообщил американский телеканал CNN. По информации журналистов, официальные Вашингтон и Тегеран обсуждают разрешение конфликта даже на фоне ударов по объектам друг друга. Например, военные Соединенных Штатов атакуют ряд целей, чтобы оказать давление на Исламскую Республику в рамках диалога. Вместе с тем, США готовы усилить боевые действия, если Иран будет отказываться от условий Белого дома. К новостям регионов. Многодетные семьи могут подавать заявление на единовременную материальную помощь к новому учебному году. Об этом напоминают власти Минской области. Выплата положена на каждого школьника. Размер поддержки составляет примерно 150 рублей. Для получения денег родителям нужно обратиться в Центр соцобслуживания населения по месту жительства. Например, в Дзержинском районе помощь к школе планируют оказать более чем 1000 многодетных семей. И в завершение выпуска. Знание иностранных языков может значительно замедлять старение мозга. Новое подтверждение такой теории выдвинула международная

0: Дамы понимают, где стоит загорать. Узнайте, как проводят лето обитатели дикой природы в новом выпуске программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Минская волна продолжает свое вещание. Всем салют, привет, hello. Этот пятничный. Но, несмотря на то, что утро в самом разгаре, наш эфир не сбавляет обороты. У нас же улетное утро, а значит, до последней минуты проводим вас в новый день. И, кстати, ученые подтверждают, что именно в пятницу продуктивность максимально возрастает, потому что мозг уже празднует отдых, но еще не расслабился. Поэтому лучший день, чтобы что-то доделать, и доделать это все красиво.
6: Ну, ученые, конечно, учеными, а вот чувство, скажем так, невыполненного долга в пятницу может немножечко это придавить.
5: Поэтому надо все доделать.
6: В любом случае, да, сегодня все гештальты закрываем, хвосты почищаем. Но пока мы тут планируем свои пятничные подвиги, расскажем, какие планы ждут нас в этом третьем часе.
5: Они грандиозные, как всегда.
6: Конечно, главное, что пятничные. Поэтому какой пятничный трек сегодня будет звучать по завершении эфира, это, между прочим, на нашей с вами совести. Сделаем выбор под конец часа в удачной посадке.
5: Да, и рассудит это дело наш опросник в Инстаграме. Уже можете заходить и заочно голосовать. А также дождитесь, расскажем, что можно сделать с кабачками, которые уже начинают заполнять наши холодильники и огороды. Обещаем, будет очень вкусно.
6: Ну и через несколько треков мы расскажем, кто и как получит материальную помощь к началу учебного года в этом году.
5: О, это да.
6: Вот это нужно, такое хорошо.
5: Нужно дождаться, нужно послушать. Ну а перед этим еще и расслабиться с помощью нашей музыки.
4: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Запасной аэродром.
1: Ну что же, продолжаем с вами наш эфир с приятных новостей, которые будут очень полезны и интересны многим нашим слушателям.
2: И пока мы тут с вами веселимся, просыпаемся, Министерство труда и соцзащиты решило позаботиться о наших с вами кошельках, особенно если в семье есть школьники.
1: И правда, это великолепная новость, потому что мы сами пока что еще не родители, но отлично понимаем, как сборы в школу бьют по бюджету, потому что сами детьми были, и потом мамы сколько рассказывали. Кстати, мам, привет, спасибо, что я благодаря тебе только и отучился, наверное. В общем, то есть это тетрадки, форма, рюкзаки. Так вот, государство говорит, держитесь, родители, все хорошо, поможем.
2: И самое приятное, что вариантов помощи целых 4. Ну, во-первых, если у вас многодетная семья, трое и больше детей, вам полагается единовременная выплата на каждого школьника. Она фиксированная, то есть 30% от бюджета прожиточного минимума. Вы не доположите государство. Идете в соцзащиту по месту жительства, и деньги ваши, ну, а точнее детей.
1: Как говорится, есть еще и второй вариант, раз уж мы назвали. Во-первых, для семей с доходом поскромнее есть адресная помощь. Тут уже в каждом районе комиссия считает индивидуально, то есть исходя из конкретно вашей ситуации, да? То есть обращаться нужно в местное одно окно. И да, не забудьте про работу. Если у вашего нанимателя в коллективном договоре прописана матпомощь в школе, требуйте, причем смело, отказать права не имеют.
2: Да, и третий самый интересный, душевный вариант – это благотворительные акции. По всей стране уже в июле, в августе проходят школьные ранцы и портфели первоклассников, то есть территориальные центры социального обслуживания и фонды помогают собирать детей, и это прекрасно. Это не может не радовать наш глаз и наши кошельки в том числе.
1: Да, и вот на самом деле, знаешь, чем мы гордимся? То, что мы сами-то не родители, но благодаря нашему шоу теперь каждый слушатель будет в курсе, что все эти выплаты существуют. Все деньги перечисляются на базовый счет. Все прозрачно, проверено.
2: Да, и это ли не повод для хорошего настроения? В общем-то, готовимся к школе без стресса и желаем вам отличной пятницы и легких сборов, будь это на дачу или уже в школу к 1 сентября.
1: И да, кстати, советуем читать газету «Минская правда» и портал «Млынбай». Именно там наши журналисты публикуют такие важные социальные темы, о которых многим стоит знать.
2: Но... И о которых мы порой забываем, а они существуют, они здесь, вот, рядом с нами. Это живые истории, о которых, мне кажется, нужно говорить, и мы будем это делать.
1: Именно так. Но все остальное будет уже после небольшой рекламной и музыкальной паузы.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на «Минской волне».
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам. Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Саш на связи.
1: Алло!
2: Ну, не нам вам рассказывать, что июль — это месяц, когда кабачки начинают триумфальное шествие по нашим с вами домам.
3: Ага.
2: Они лезут с грядок, из магазинов, от щедрых соседей, родственников. Дадим вам сегодня идею завтрака и приготовим с вами из них вафли.
3: Звучит полезно и очень вкусно.
2: Очень.
3: А значит, и ваше утро сможет скрасить. Поэтому берем 500 граммов кабачков, трем
2: сюда
3: на крупной терке. Да, сок можно здесь в этом случае не отжимать, чтобы вафли оставались нежными. Добавим 2 куриных яйца, 250 граммов натурального йогурта жирностью 2%.
2: Можно пожирнее, вкуснее будет.
3: Ну, в зависимости от того, кто как предпочитает.
2: Ну,
3: если кто-то сидит на пепе хваленом, то в таком случае, наверное, 2% это будет даже перебором. В общем, примерно туда добавляем еще 120-130 граммов муки, чайную ложку разрыхлителя, соль по вкусу, ну а если любите поострее, то можно зелень и чеснок. Кстати, это будет даже вкусно. Все это перемешиваем и в вафельницу.
2: Ну
3: вафельницу,
2: да, тут ключевое... Ключевой момент — нужна вафельница. А вот начинка — это уже полет фантазии. Берем листья салата, шпинат, помидор, авокадо, все, что хотите. Смазываем мягким творожным сыром. Добавляем туда вот эту начинку, зелень, ветчина, куриная грудка. Если хочется чего-то благородного, пожалуйста, слабосоленую форель, белорусские креветки. Но чем богаты, в общем, то туда и добавляем.
3: Картошку
2: что есть в холодильнике.
3: Можно.
2: Собираем наш сэндвич между двумя кабачковыми вафлями. И вуаля, получается очень вкусно. Так что пока за окном июль, кабачки сами просятся на стол, не упускайте момент.
3: И на всякий случай напоминаем, что будет здорово подписаться на наши социальные сети, потому что там скоро мы выложим рецепт. Ну а вы обязательно поэкспериментируйте. И главное, представьте свои отзывы и фотографии ваших завтраков. Допустим, кто тем, чем сегодня тешится.
2: Да, не обязательно это кабачковые оладьи. Присылайте, что у вас было или будет на завтрак. Ну а мы посмотрим, улыбнемся и оближемся.
3: Да, кстати, напоминаю, тебе хлорофилл бы выпить надо.
2: Да, время пришло, поэтому уходим на небольшую музыкальную паузу и подкрепляемся кто чем может.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: «Дачная посадка».
1: Пятница, она такая, манит к тому, чтобы хорошие вещи с нами случались. И музыка здесь лучший проводник. Сегодня кто-то откроет для себя новое, а кто-то, возможно, разблокирует воспоминания. Но одно известно, делать мы это будем вместе в нашей удачной посадке.
2: Поэтому уже предлагаем перейти в наш инстаграм-канал и проголосовать за один из двух треков, если вы это еще не сделали. В удобном опроснике сделать это проще прослова, или же можно голосовать в Viber Telegram 8029-1010-307. Сегодня у нас хорошо всем известные исполнители. Кстати, между прочим, и первый, и второй были когда-то дуэтом и тоже сделали классную песню «It's My Life». Но сегодня мы разберем их творчество немного порознь.
1: Поэтому давайте переходить уже к прямому прослушиванию и прочувствовать, чего хочется больше.

0: Дима Билан, химия. Название говорит само за себя. Отношения — это сложная реакция, и эта химия не поддается логике. Ее можно только чувствовать. Так что, если хотите вспомнить этот трек или открыть для себя его заново, голосуйте, присылайте ответы на Viber, Telegram 8029-1010-307.
1: С другой стороны, может быть, следующий дуэт, скажем, перетянет на себя одеяло, ну и немножечко как бы защитит от слепоты во время такого солнечного утра.

0: Хам Али и Мари Кранбери в «Черных очках». Песня не новая тоже, но заслуживает прослушивания. Просто иногда песням нужно время для того, чтобы добраться до нужного уха.
1: Внутреннего.
0: Дуэт получился стильный, но в «Черных очках» по-другому это и не бывает.
1: Точно, так что если голос еще не отдан, у вас есть шанс исправиться и проголосовать за Хам Али и Мари Кранбери, но только в том случае, если вы хотите послушать эту песню целиком.
0: Ну а что ж, для того, чтобы понять, как у нас там происходят дела с голосованием, то нужно сделать небольшую музыкальную паузу. Скоро вернемся и выберем трек, который будет звучать под завершение нашего эфира.
1: Дайте нам время.

0: «Дачная посадка».
1: Правильные настройки с утра задают тон всему дню, и мы уверены, что сегодня эти настройки будут исключительно направлены на позитив. Mm-hmm. И начинаем это утро с песни, за которую вы все голосовали, и которая, как мне кажется, задаст действительно правильный вектор всех начинающихся выходных.
2: Да, именно. Поэтому что нас ждет на выходных? Нас ждут эмоции, нас ждет драйв,
1: расслабление.
2: Нас ждет отдых. Ну, в зависимости от того, у кого какой отдых. Но в любом случае, будет между выходными и нами что-то происходить. Некая химия, как и пел Дима Билан в свое время. И будет петь еще, потому что именно сегодня, точнее, сегодня именно этот трек и оказывается у нас победным. Отлично, все, он уже в плейлисте, как скажете.
1: Все пробирки смешаны, осталось только его зарядить в нашу джин-машину, и все, и чудо произойдет.
2: Все готово, можно выходить.
1: Тем более, поэтому через несколько секунд мы услышим Диму Билану, а пока вы слышите наши голоса, мы хотим вам сказать огромное спасибо за все эти 3 часа улетного утра, за то, что были с нами, слушали нас и писали нам, да, ваша обратная связь очень дорога.
2: За то, что это пятница, точнее, это утро пятницы проходит уже вместе с «Минской волной» и, конечно же, с нами Юлией Умаровой и Женей Тихоновым. Но мы на этом с вами прощаемся. Точнее, Юля прощается, это точно. А со мной мы еще услышимся в 15.15 в программе «Психология головного мозга». Сегодня мы разбираем тему буллинга. Точнее, вот даже не тот самый классический в школе, а вот уже во взрослой жизни больше. Как с ним
1: кому
2: бороться?
1: Тема интересна, актуальна, а я думаю...
2: Или, к сожалению, близка.
1: Или близка. Но в любом случае, для общего развития будет интересно каждому послушать. Включайте МВ-радио 97.4 FM в назначенное вам время.
2: А зачем его тогда вообще выключать? Там и Некроманова скоро будет.
1: Можно не выключать, да. Так вы точно ничего не пропустите. Ну и все. И всем хороших выходных, удачи, счастья и добра.
2: Отпускаем вас в новый день под Диму Билана.
1: Пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках-Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем заявили власти Беларуси и насколько большим может быть чеснок.
0: Новости.
1: Беларусь готова помогать Узбекистану в развитии агропромышленного комплекса. Об этом заявил президент нашей страны. Он отметил, что официальные Минск и Ташкент довольно активно торгуют продовольствием и сельскохозяйственными ресурсами между собой. Александр Лукашенко уверен, такое сотрудничество необходимо вывести на новый уровень за счет формирования совместных организаций и проектов. Напомню, Узбекистан рассматривает возможность создания животноводческих хозяйств в Беларуси. Беларусь будет настаивать на международном расследовании удара по автобусу с гражданами нашей республики. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что речь идет об инциденте в Брянской области России в середине июня. Тогда боевой дрон врезался в транспортное средство с людьми. Погиб один человек, еще 8 получили травмы. Официальный Минск обвиняет в трагедии власти Украины и намерен привлечь их к ответственности.
0: К новостям в мире.
1: В Иране состоялись официальные похороны бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. Напомню, он погиб в результате американских и израильских ударов в конце февраля. Тело священнослужителя поместили в мавзолей в его родном городе Мешхеде. Перед этим проходила церемония прощания с деятелем примерно на протяжении недели. Память верховного лидера Ирана почтили делегации почти сотни стран и практически 10 миллионов паломников. К новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко проведет прием граждан в Крупках. Мероприятие организуют на базе местного райисполкома 29 июля. Глава центрального региона выслушает вопросы людей по развитию Крупского района. Для встречи с руководителем необходимо предварительно записаться по телефону. Звонить следует со следующих понедельника до четверга включительно, в рабочее время. Номер для связи можно узнать на сайте Миноблсполкома. И в завершение выпуска. В Великобритании фермер вырастил самый большой чеснок в мире. Вес уникальной луковицы составляет 1 кг 750 г, а ее диаметр практически достиг отметки в 20 сантиметров. Такие параметры уже подтвердил представитель Книги рекордов Гиннесса и внес в нее новую запись. Отмечу, что фермер имеет 5 аналогичных достижений.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских.

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как работают аграрии и что может повышать риск развития диабета.
0: Новости.
1: Беларусь надеется нарастить сотрудничество с рядом стран через Узбекистан. Об этом заявил президент нашей страны. По его словам, речь идет о тех государствах, что находятся вблизи Центральноазиатской республики. Александр Лукашенко уверен, такие партнеры желают усилить сотрудничество с официальным Минском. Политик считает, что Ташкент может способствовать укреплению связей Беларуси и других стран. Президент отметил, подобное сотрудничество будет выгодно всем участникам процесса. Милиция Беларуси получила более 300 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты изъяли у курьеров-преступников около 30 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть 30 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Более 5000 человек погибли в Германии из-за аномальной жары в июне. Соответствующий подсчет провела одна из структур Министерства здравоохранения страны. Специалисты отмечают, что слишком высокая температура воздуха редко приводит к фатальному исходу сама по себе. Однако она усложняет течение уже имеющихся у человека болезней. При этом эксперты считают, что число жертв аномальной жары в Германии может быть еще больше. К новостям регионов. Уборка зерновых культур началась в Молодечнинском районе. Торжественный старт такого процесса организовали на базе одного из местных хозяйств. Представители власти региона пожелали всем аграриям благоприятной погоды при работе на полях и достойных результатов жатвы. Напомню, различные районы Минской области уже приступили к сбору зерна. В общей сложности хозяйствам нужно получить около 3 миллионов тонн ресурса. И в завершение выпуска. Люди с определенной группой крови имеют более высокий риск развития сахарного диабета второго типа. Так считает группа ученых из Китая. Они изучили десятки исследований о связи характеристик эритроцитов и шансов появления разных заболеваний. Специалисты пришли к выводу, что обладание третьей группой крови наращивает вероятность появления недуга почти на 30%. Вместе с тем исследователи подчеркивают, результаты их работы еще нужно подтвердить в новых исследованиях.
0: Новости компании.
1: Дикие животные владеют многими секретами природы. Например, тюлени могут указать на лучший пляж, а кавказские агамы понимают, где стоит загорать. Узнайте, как проводят лето обитатели дикой природы в новом выпуске программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».

0: на Мінській волні. Открий для себе свою Беларусь. Туристичний портал «Своё.бай». Твой надійний довідник по Мінщині і усій країні. Туристичний портал «Своё.бай». Плануй свої вандрованні разом з нами. «Своё» значить лепше.
1: Мой дедушка був хірургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – семейная комедия «Робоняня». История вращается вокруг подростка Златы. Ее родители уезжают, и героиня уже почти распланировала шикарную вечеринку дома. Однако всю идею рушит папа школьницы, потому что он оставляет робоняню. Машина следит за расписанием девочки, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Такое положение Злату не устраивает, и она решает переписать программу скучного робота с помощью друга Никиты. Однако обновленный надзиратель быстро привлекает ненужное внимание. Что же ждет героев, узнаете в кино. Например, в Слуцком кинотеатре «Беларусь» фильм выйдет завтра в 14:35.
1: Киномания.
2: Вторая лента – фантастика «Супергёрл». События вращаются вокруг кузины Супермена Кары Зор-Эл. Как и великий герой, она обладает все теми же сверхсилами. Но вот ее характер куда тяжелее. Девушка все еще сильно переживает гибель родной семьи и планеты. А потому Кара постоянно улетает с Земли куда подальше, чтобы постараться заглушить свою боль. Единственное утешение героини – пес Крипто. Только он напоминает девушке о ее прошлом. Однако во время одного из путешествий опасный пират отравляет пушистого компаньона сильным ядом. У Кары есть только 3 дня, чтобы найти злодея и забрать у него антидот. Успеет ли девушка помочь своему другу, увидите на больших экранах. Например, в Нарочском центре культуры и досуга фильм выйдет завтра в 20:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 19 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинской, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем договорились Беларусь и Узбекистан и как нужно вести себя в лесу.
0: Новости.
1: Банки Беларуси нацелены на разработку собственных технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Нацбанка Роман Головченко. По его словам, отечественные финансовые учреждения направляют довольно большое количество ресурсов на создание нейросетей. Руководитель уверен, такая политика позволит компаниям вывести на рынок продукт именно для жителей и организаций нашей страны. Кроме того, национальные системы ИИ должны снизить затраты банков по разным направлениям. Беларусь и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в сфере социальной защиты. Соответствующую договоренность заключили делегации двух стран. Документ подразумевает усиление взаимодействия официальных Минска и Ташкента по ряду направлений. В их числе поддержка граждан с особенностями развития, производства средств реабилитации и улучшение условий жизни пожилых людей.
0: К новостям в мире.
1: Эстония изучает возможность закупки дальнобойных ракет у других стран. Соответствующие переговоры ведет Министерство обороны Прибалтийской республики. Например, официальные Таллин заинтересовали ракеты «Барракуда». Они могут поражать цели на расстоянии почти до 1000 километров. Также боевые аппараты можно запускать с воздуха и с земли. Тем не менее, власти Эстонии еще не приняли решение о закупке таких средств. Новостям регионов. Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. На связь с жителями нашей страны выйдут различные чиновники завтра. Например, в Минобласполкоме на другом конце провода можно будет услышать заместителя главы администрации Василия Сысоева. Он ответит на волнующие вопросы граждан с 9 до 12 часов. Номер для связи можно найти на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Бесшумные прогулки по лесу значительно повышают риск нападения диких животных. Так к такому выводу пришли британские ученые. Они проанализировали почти 3500 инцидентов в национальных парках Канады. Специалисты пришли к выводу, что четверть всех агрессивных столкновений произошла с тихими туристами. Чаще всего в таких ситуациях на людей нападали медведи-гризли и черные медведи. Они воспринимали людей как внезапное появление или угрозу. Специалисты рекомендуют во время прогулок громко разговаривать, использовать свистки или ходить большими группами.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Живой звук.
1: Ура, ура! Помимо того, что, друзья, сегодня пятница, сегодня отличная погода, вроде налаживается снова лето, у нас еще и живого звука добавилось в эфире. И сегодня у нас настоящий в гостях музыкально-мафиозный клан, у которого вообще-то свои принципы. Фонограмма для них как красная тряпка для быка. Наши гости за 15 лет дали больше 1000 концертов, и 99% из них не были заранее записаны там с дорожками и плейбеками разными, понимаете ли, сейчас которые на каждом углу. Они всегда живые, настоящие, и они группа Коза Ностра. У нас в гостях солистка группы Радмила Рыбакова и барабанщик Дмитрий Рыбаков. Привет, ребята.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Привет.
2: Вы нас прям так представили, что хотела сделать. У-у-у!
3: Я даже подумал.
1: Так и делайте,
3: я даже подумал, это все про нас.
1: Это все про вас. Это все про вас. Да. Есть такое. Слушайте, ну как за 15 лет? Ничего себе, и что, текучки никакой не было, что ли?
2: Была, конечно.
1: Была? На каком ранге? Барабанщиков, солистов, где текучка?
2: Кого мы только не меняли, да, Дим?
3: Да, да, кого мы только не меняли.
1: Но Радмила случайно пришла в группу.
2: Абсолютно случайно.
1: Что там было?
2: Я пришла заменить вокалистку, которая заболела. Меня попросили, говорит, ну выйди там, попой.
1: Так.
2: Я причем не хотела.
1: Почему тебя? Что там ты была? Свободна в этот день?
2: А я не знаю, ну как-то
3: вот. Да не, она просто отмечала что-то в этот день в ресторане.
2: Да нет.
1: Веселая была.
3: Да.
1: Оказалась в нужное время, в нужном месте.
2: И знаете, да, я когда пришла, вот только начала петь с живым, вот, живым составом,
1: так.
2: Я такая думаю, блин, пусть бы эта девочка уже и не выходила.
1: Да,
2: как бы
1: хорошо
2: обратно
1: мне
2: в группу.
1: Пошло, да?
2: Мне так. Мне правда, мне понравилось, я поняла, что это мое.
1: Так,
2: все.
1: Ну а дальше, что вот она выздоровела, и что, вы там боролись?
2: Она
1: потом
2: не захотела возвращаться.
1: Это все очень хорошо сошлось.
2: Судьба, да.
1: Так, а вот Дмитрий, смотрите, он как, потому что семейный подряд, то есть ты своего подтянула, в шоу-бизнес все через семью получилось.
2: Ой, эфира нам не хватит на всю историю.
3: Да, там на самом деле длинная запутанная история.
2: Ну если вкратце, да, Дима вообще один из создателей группы Коза Ностра.
1: А-а-а.
3: Да, да, но потом получилось так, что мы там немножко разбежались с ребятами, они создали какой-то проект под другим названием, и туда пришла
2: туда
3: Рада.
2: Я пришла.
3: Вот, и потом, когда мы решили восстановить Коза Ностру, уже пришел я, и мы там познакомились с Радой. Вот это было.
2: Но он рассказывал, что он увидел меня и решил вернуться.
1: Это очень романтично.
3: Я подсматривал
1: за ними. Подтянул факты, так чтобы это потом было что внукам рассказывать, да?
3: Да, да?
1: Слушай, а как вот вы, вот смотрите, семейный клан внутри мафиозного клана, да? Как вы уживаетесь и дом, и работа, и быт? Что там у вас еще есть?
3: Ну,
1: что там, все собаки,
3: как, все
1: дети,
3: как у настоящей мафии. Угрозы, насилие.
1: Абьюз?
2: На самом деле бывает по-разному, ну, потому что, знаете, вот остальным участникам группы, мне кажется, это немножечко попроще, потому что они поработали и ушли от работы, а мы это все несем домой.
1: Так.
2: И если у нас, мы даже начинаем обсуждать дома работу, это иногда переходит, ну, в такие...
3: Баталии? Да, ну это,
1: бывает,
3: наверное, было раньше. Сейчас уже немножко мы подуспокоились и как бы, ну, стараемся бытовые вопросы не выносить, не смешивать с рабочими, а рабочие с бытовыми, поэтому...
1: Но есть какое-то разделение труда. Ну вот в чем вот силен Дмитрий, например, больше всего? Вот, что вот за ним всегда решение?
3: Ну, барабаны, наверное.
1: Только барабаны!
2: Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду работу или...
1: И там, и там.
2: Да во всем, я вообще ничего не делаю. Я только пою красиво. Правда.
1: Я просто красивая, я просто девочка, хочу новое платье.
3: На самом деле сейчас мы являемся же артистами музыкальной медиакомпании, и с меня очень большой объем работы снялся. Вот, да. Раньше, конечно, все вот это вот договоры, концерты,
1: вот
3: да, составление трек-листов, составление логистики, как доехать,
1: вот
3: технический
1: вот.
3: Райдер, да, это все вот я вывозил на себе, и мне уже, если честно, когда ты приезжаешь на концерт, тебе уже реально не до концерта. И когда ты еще понимаешь, что потом нужно все это разобрать, куда-то в Минске разгрузить, ты такой сидишь и на автопилоте просто там исполняешь эти песни, а сейчас намного проще. Сейчас весь этот объем работы выполняют наши менеджеры, наши продюсеры, вот, а мы, как артисты, приезжаем, даем концерт и спокойно уезжаем домой, ни про что не думая. В этом очень хороший...
2: Да,
4: Абьюзер поподнял палец, да, и Дмитрий замолчал.
2: Я вспомнила, что же я делаю. Я очень активно веду социальные сети.
1: О, это сильная твоя сторона. Выпендриваться.
2: Да, да.
1: Хорошо, вот самое главное.
2: Мы есть во всех социальных сетях, если что.
1: И мы тоже. Кстати, друзья, у нас параллельно пишется трансляция вот этого всего мероприятия, действо, которое происходит здесь, в студии. Если вам интересно заглянуть вовнутря в самые, да, то обязательно следите за нашим YouTube-каналом «Минская волна». Совсем скоро, ну, в течение некоторого времени появится там уже смонтированное интервью. Ну и, конечно же, в конце этой нашей беседы с ребятами они споют, презентуют свою новую песню, у которой сегодня именно выход, да, произошел,
2: да,
1: уже?
2: Или премьера, да.
1: Премьера.
2: Да.
1: Премьера на всех и радиостанциях, и на всех площадках, правильно?
2: Да.
1: Отлично. Ну, у меня тогда, раз уж мы в историю немножко копнули, давайте вернемся, потому что кто-то к нам только что присоединился, да, и вдруг услышал, что за группа такая, Коза Ностра. Название-то, как вот это вот сюда присобачилось? Как оно родилось?
2: Любимый вопрос.
3: Да, да, да.
1: Я знаю, что, наверное, вам его тысячи раз задавали, но давайте для наших слушателей прямо сейчас.
3: Да, здесь все очень просто. Мы, во-первых, создавали группу для ресторана, чтобы петь песни, развлекать там кушающих людей.
1: И в мафию. Играть.
3: Да, играть кавера. Ну и стали искать название, так. Просто. Вот. И пришло как... И, кстати, не сразу. Изначально там какие-то было много других каких-то вариантов, а потом, насмотревшись вот этих гангстерских фильмов а-ля «Крестный отец», там
1: Де Ниро, Аль Пачино. Это, естественно, главный абьюзер насмотрелся,
3: да,
1: еще,
3: да,
1: в то,
3: да,
1: время.
3: Вот. И я предложил ребятам такое название. Ну, оно как бы яркое, запоминающееся словосочетание. И все сказали: о, классно, классно. И вот оно как бы так и осталось.
2: И всегда вызывает вопросы.
1: Ну, естественно. Да, да. Но у меня не случайно этот вопрос возник, а потому что сейчас мы с вами поиграем, друзья, и нужно будет вообще-то, да, берите наушнички, включайте их себе, нужно будет вам оправдать свое название «Коза Ностра». То есть насколько вы вообще к этому клану на самом деле имеете отношение и соответствуете. Ага. Не бойся. Все страшное осталось позади, Радмила, не бойся. Так, значит, мы для эфира с вами воскресили и без того крестного отца. Известного, естественно, итальянского клана или какого-то там сицилийского. Дон Корлеоне сам лично своими устами озвучил нам смысл ваших песен. Да? Ну,
3: интересно.
1: То, как он умеет. Ваша задача — распознать, угадать. Ну, и можно даже на перегонки друг с другом. Интересно, кто быстрее. Хорошо? На первую песню, хоть она и мне кажется очень легкая, будет три, можно сказать, подсказки. Вот кто после какой отгадает, это будет очень интересно. Готовы?
2: Нет.
3: Да.
1: Придется приготовиться. Поехали.
5: Садитесь. Я слышал этот шум на улицах. Люди мечутся, как крысы в горящем амбаре, и винят в этом какую-то звезду. Они говорят, она попятилась.
1: О, Дмитрий с первой попытки отгадал. Ну, давайте еще чуть-чуть, Радмиле,
5: да,
1: дадим стар, шанс угадать.
5: Но помню времена, когда мужчина сам искал выход. Он не ждал, пока небесное тело соизволит развернуться. А эти сдают себя с потрохами какой-то планете.
2: А вот здесь бы я додумалась.
5: Скажите им, уважение к себе не покупается на астрологических рынках. А если Меркурий у них в голове, это не планета виновата. Это они сами туда его впустили.
1: Ну как? Радмила не угадала, там опередил ее Дмитрий. Но, Радмил, с тебя обязательно песня. Ну, ответик. Ну,
2: чё, пою?
1: Да, попой, давай.
2: Ретроград

0: подходе опять!
1: Супер! Разогрелись?
2: Да.
1: Еще хотите?
2: Класс.
1: Поехали.
2: Особенно, когда я первый угадываю.
1: Да, так видишь,
0: все, все нормально. Ты угадываешь, я пою.
1: Здесь она тебя не может сильно абьюзить, понимаешь? Здесь можешь расслабиться.
3: Никогда не позволяй никому со стороны узнать, о чем ты думаешь. Ты постоянно твердишь, что хочешь стереть все и начать сначала.
0: Перезагрузка!
3: Чтобы не грустно, чтобы красиво и без обид. Это достойно уважения. Но ты говоришь об обнулении, словно жизнь — это дешевый аппарат, который можно выключить и включить заново.
1: Класс.
2: Очень
1: так как
2: супер.
1: Вы это придумали?
2: Да, да.
1: Ты не представляешь, как мы это думали. Всю ночь думала, сегодня даже проспала, понимаешь?
0: Обалденно.
1: Давай для наших слушателей оригинал.
2: Какая?
0: Перезагрузка, чтобы не грустно, чтобы красиво и без обид.
1: Огонь. Ну и последнее давайте на сегодня.
3: Садись. Я хочу рассказать тебе кое-что. Ты смотришь на меня и видишь старого человека. Ты думаешь, что я не помню, что такое лето.
0: Давай.
3: Ты ошибаешься. Я помню лето. Я помню, как воздух становился густым, как сицилийское вино. И не надо быть глухонемым от любви, чтобы почувствовать его.
1: Ну,
2: класс.
1: Про лето угадали.
2: Та-да-дам, та-да-дам.
0: Лето летом фонари зажигаются внутри. Небо, звезды, только мы от любви глухонемы.

0: Огонь, мне нравится. Слушайте, ну вот, ребят, мы настоящий живой звук, между прочим, был прямо сейчас. Надеемся, что вы оценили. Вы тоже, я смотрю, вам понравилось.
1: Очень,
0: никто,
1: да,
0: никогда вам такого не делал.
2: Не,
0: да?
2: Не,
0: мы знали. Мы вот и так и хотели всех удивить. Так, в общем, мы познакомились вот так вот, можно сказать, с вашим творчеством. То, что выходило в предыдущие 15 лет вашей творческой жизни. Ну и совсем скоро, друзья, мы сейчас прервемся. Обязательно ознакомимся с той новинкой, которую, ребята, выпустили уже в этот сегодняшний день. Угу. Оставайтесь в группе Коза Ностра. Радмила Рыбакова, Дмитрий Рыбаков вместе с нами.
3: Живой.

0: на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Трек звезд.

0: Один из них ел драники с вареньем и огурцы с медом, другая худела на 23 килограмма. Он боится плавать, а она давать интервью. Они такие разные, но есть все-таки то, что их объединяет, и это творчество и музыка. Встречайте представителей мафии белорусского рока. Наша Коза Ностра, Радмила Рыбакова и Дмитрий Рыбаков. Так, ребят, еще раз привет, дайте проверить микрофоны.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Все, всех слышно, всех видно, все здорово. Ну, вы в группе не одни, есть и другие члены команды.
1: Нас целых 8 человек.
0: 8
1: человек. Профессиональных музыкантов.
0: Сюда бы мы всех, конечно, и не впустили, но вы представитель как лицо все время или все-таки нет?
1: Да.
0: Или кто-то другой еще.
1: Я лицо. Я красивая. Они пашут, а я красивая.
0: Понятно, мы поняли уже это, да. Это отличная работа. Вообще супер. В трудовой так и написано у Радмилы. Расскажите о песне, с которой вы пришли.
1: Ой, вы знаете, что эта песня «Шлях до тебе»? Это вообще мы ее посвятили Владимиру Мулявину.
0: Так.
1: Вот.
0: Это целая эпоха.
1: Это целая эпоха, это целая легенда. Музыку написал Александр Гулай. Текст написала белорусская поэтесса Таисия Мельченко и Владимир Коленчиков.
0: Эта песня сразу для вас предназначалась? Вот ее для вас писали под вас?
2: Вы знаете, с нами, вот у нас есть музыка «Трау», наша песня красивая, тоже на белорусском языке. Вот композитор Александр Гулай, вот, он как-то нам периодически присылает треки, вот, и в какой-то момент прилетела и эта песня. Вот, и мы как-то долго над ней думали, откладывали, там, делали быструю, потом медленную, потом еще что-то, и в итоге вот через, наверное, года полтора, ну, вот она именно такой и появилась, как сегодня вышла.
1: Но я вам секретик маленький расскажу, я ее не хотела петь.
0: Так, почему?
1: Изначально. Ну, я не знаю, что-то мне не нравилось, меня Дима уговаривал.
2: Да.
1: И я очень... благодарна, что у него получилось это сделать, он настоял, потому что то, что я сейчас слышу по итогу, это, ну, это шедевр, я считаю, вот без скромности.
0: Ну, вы довели ее до шедевра, потому что вам сначала и вроде бы полтора года назад, да, она появилась, как вы рассказывали мне тут за кадром, и как-то все что-то не устраивало.
1: Ну, как-то не складывалось, да, мы очень как-то подошли,
2: да,
1: серьезно.
2: Мы, вот как уже Рада говорила, мы ее уже даже играли на концертах в какой-то иной немножко версии. Потом это просили людей снимать, присылать нам, потом выслушивали, и вот что-то нам все равно вот как-то где-то чего-то не нравилось, и вот потом совместно у нас есть аранжировщик Борис Ланьков, он в студии звукозаписи работает, и вот мы с ним совместно засели за нее, он нам там тоже стал накидывать какие-то свои идеи, вот, и мы потом поняли, что вот, она где-то рождается, и, ну, и как бы... И вот она такое и получилось. Но как мы еще пришли к посвящению Мулявину, вот второе, что изначально же по тексту она не подразумевает там вот песню для Владимира Мулявина.
0: Да.
2: Вот, мы просто с Радой ехали в машине, слушали песняров. Ну, мы периодически слушаем песняров, что, ну, это для нас вот какой-то топ-уровень. Вот, и... поняли, что именно вот эта песня, она обретает какую-то двусмысленность. Это не просто про любовь там парня к девушке, ну, в данном случае
1: в
2: там девушки
1: понимании.
2: К парню.
0: Да, да, да.
2: Да, а именно про путь творческий. Артиста нашего поколения к артисту того поколения, с которым ты уже, к сожалению, никогда не сможешь встретиться и спеть на одной сцене. Вот, и такая вот история у нас родилась, и мы решили как раз этот же юбилейный год, вот 85 лет, и мы решили именно вот эту песню на белорусском языке посвятить вот нашему легендарному песняру. Вот, опять-таки, отсылок музыкальных никаких нету. То есть это наша как бы рок-баллада.
0: Оригинальная.
2: Да, да, никаких там смешений с фольклорным стилем, там, к песняровским мелодиям нет. Это именно такой вот текстовой посыл. Да, да.
0: Супер,
2: и
0: слушайте.
2: Дань уважения, да.
0: Очень интересно уже, знаете ли, послушать. Вот что, «Шлях до тебе»?
1: «Шлях до тебе».
0: Да, вот они, друзья, дошли до тебе, до мяне и вообще до нас. Поэтому прямо сейчас Коза Ностра, Радмила Рыбакова в нашем эфире.

0: Вау, слушайте. Ну, вот невероятно, я считаю, сильно и душевно одновременно. Это вот ваш фирменный стиль, мне кажется, Коза Ностре. И вот еще такая заметочка у меня родилась. Вот говорят, что музыка никогда не стареет, да. И сегодня мы услышали в нашем эфире тому доказательство. Песня, рожденная из уважения к гению Мулявина, но пропущенная через сердце современного коллектива. В эфире МВ Радио случилось. Это шикарная премьера от группы Коза Ностре «Шлях до тебе». Друзья, я знаю, что у Радмилы есть тайная мечта. Она хочет выпустить альбом на белорусской мове, да?
1: Да,
0: мы
1: очень
0: теперь
1: хочу.
0: Мечтаем об этом вместе с тобой. Я даже знаю, какая песня должна быть в основе, если что.
1: Ой, правда, очень хочу. И у нас пока всего две песни, да, на родном языке, но будем стремиться, будем делать. Угу. И я думаю, что это осуществимая мечта. То есть это такая, даже не мечта, это цель, угу, да, к которой мы должны прийти.
0: Вижу цель, не вижу препятствий. Да.
1: Совершенно верно.
0: Для группы Коза Ностра по-другому я вообще не вижу никаких других выводов, друзья. Где вас можно будет этим летом или там в ближайшей перспективе увидеть, услышать, еще рассказывайте.
1: Ой, ну, наверное, самое ближайшее наше выступление – это у нас будет танцплощадка, угу, в рамках Славянского базара, так, 16 июля,
0: Витебск.
1: Витебск. Угу. Так что всех-всех ждем. И если кто-то сомневался, идти или нет, обязательно идите, потому что там будет жара такая хорошая.
0: Да, и красотка из Коза Ностра тоже выйдет обязательно, друзья. Так что отличного вам всем лета и вам тоже, друзья, помимо того, чтобы и поработать хорошо, но еще и отлично отдохнуть, зарядиться силами и прийти с новыми эмоциями и новыми, конечно же, песнями к нам в эфир.
1: Спасибо, спасибо большое.
2: Спасибо,
0: спасибо вам, пока.
3: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в Министерстве природы и могут ли нейросети быть предвзятыми.
0: Новости.
1: Товарооборот Белоруссии и Узбекистана можно нарастить до 2 миллиардов долларов в год. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с лидером Центральноазиатского государства Шавкатом Мирзиёевым. Александр Лукашенко уверен, что такой цели можно достичь к 2030 году. Политик предложил коллеге выполнять задачу за счет укрепления взаимодействия в ряде сфер, в их числе машиностроение, сельское хозяйство и медицина. Потепление в ближайшее время ускорит созревание зерновых культур в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве природы. На юге страны уже началось созревание озимой ржи, пшеницы и тритикали. Озимый ячмень на большинстве полей полностью созрел. Аграрии ведут уборку этой культуры. Озимый рапс также достиг хозяйственной спелости, готов к уборке. В ведомстве подчеркнули, что дожди могут по-прежнему сдерживать темпы уборочных работ. В северных районах верхний слой почвы уже сейчас переувлажнен.
0: К новостям в мире.
1: Темпы заполнения европейских подземных хранилищ газа упали до минимума за 6 лет. Об этом пишет ТАСС. По информации издания, закачка с начала июля идет минимальными темпами для этого месяца. Ситуацию осложняет экстремальная жара. Сейчас хранилища Европы заполнены чуть более чем на 50%, что значительно ниже среднего многолетнего уровня. Отставание от прошлогоднего графика составляет около 15%. Для выполнения сезонного норматива к зиме в Европе необходимо закачать в хранилище еще почти 2/3 от требуемого объема. К новостям регионов. Комитет госконтроля проверил состояние территории вдоль дорог Минской области. Так был выявлен ряд нарушений. Специалисты обнаружили некошенную растительность, свалки мусора, критические из ног дорог и складирование материалов на остановках. В ведомстве отмечают, кустарники высотой более 2 метров снижают обзорность и повышают риск ДТП. Предложение об устранении всех нарушений направили в Минблсполком. И в завершение выпуска. Нейросети могут быть предвзяты к пациентам с определенными диагнозами. А к такому выводу пришла группа ученых. В ходе экспериментов языковые модели в бытовых сценариях приписывали опасность людям с ВИЧ и шизофренией. Стандартные тесты на толерантность нейросети прошли успешно. При этом в контекстных заданиях регулярно давали дискриминационные ответы. Исследователи рекомендуют технологическим компаниям проводить аудит подобных систем перед их внедрением в медицинскую практику.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: На всякий случай обозначу, вдруг кто-то растерялся, потерялся или до сих пор не проснулся. 10 июля на календаре. Но знаете, каким бы ни был этот день, какой бы праздник на него вот не выпал, не значился, главное, что сегодня все-таки пятница. А проводим мы ее вместе, это тоже здорово. Между делом здесь я, Ника Романова, и, как всегда, не с пустыми, конечно же, руками, а с приятными подарками от наших партнеров. Совсем скоро у нас в эфире будет игра «Из песни слов не выкинешь». Обязательно принимайте участие, не пропустите условия, потому что на кону будет сертификат на посещение интереснейшей, необычнейшей медиа-выставки «Небо-река».
0: Добавим драйва между делом.

0: реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by.

0: Ну что ж, мамаситы и папаситы Беларуси, объединяйтесь. Если вы вдруг засиделись дома и хотите сбежать от городского шума, оказаться в параллельной реальности, приглашаем вас на иммерсивную медиа-выставку «Небо-река. Планета после шума», аналогов которой нет вообще-то в целом СНГ. Это уникальный мир в центре Минска, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают своим масштабом. Посетителей ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. И разыгрываем мы сегодня целых 2 билета на это чудо.
1: Из песни слов выкинешь.
0: А еще сегодня, знаете, какое чудо, друзья? Я, Ника Романова, последний день перед отпуском отрабатываю, запрыгиваю, можно сказать, в последний рабочий вагон. Поэтому слушать будем песню про поезда от группы «Комната культуры». Жень Трофимов, он же «Поезда». Собственно, фрагмент послушаем. Ваша задача – вычислить запиканное в нем слово и прислать мне его 20-м сегодня ровненько по счету на наш Viber, Telegram 8029-10-10-307. Это можно делать также в качестве смс на номер 9704. Вот задание на сегодня.
1: Какого слова не хватает?

очень атмосферная композиция, такая, можно сказать, отпускная, да. Знаю, что непростое на сегодня задание, не у всех на слуху, там еще надо подразобраться, что ж там запикано было, но я в вас верю, вы справитесь, а самое главное, идеально справиться 20-м. Тот, кто пришлет свой ответ к нам на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Сейчас еще раз на бис задание, послушайте внимательно и присылайте свои ответы.

0: Вот для того, чтобы осчастливить каждого из нас, не только Рэй Далтон поет в нашем эфире, но и наш прекрасный партнер дарит 2 билета на посещение необычного пространства. Хотите сбежать от городского шума и оказаться в параллельной реальности? Приглашаем вас на иммерсивную медиа-выставку «Небо, река, планета после шума», аналогов которой нет в СНГ. Это уникальный мир в центре Минска, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки и играет живая музыка, а декорации завораживают своим масштабом. Посетителей ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1.
1: Из песни слов выкинешь.
0: И, конечно, чтобы получить 2 билета на это эксклюзивное шоу, нужно было постараться, друзья. Некоторое время назад мы с вами послушали фрагмент песни «Поезда» группы «Комната культуры». Ваша задача была вычислить запиканное слово и прислать ответ нам 20-м по счету. Слово сегодня было «навсегда». Вот давайте докажу.
1: Правильный ответ.

0: Ну а сейчас, я думаю, вокзалы, аэровокзалы, автовокзалы переполнены, потому что все уже куда-нибудь дорвутся за город, в отпуск и так далее. И я, ваша бессменная здесь слуга Некроманова, в том числе, скоро ту-ту, понимаете ли, в свой заслуженный отпуск. Ну а пока успевающе наградить заслуженного победителя этого нашего радиошоу 20-м по счету с правильным ответом у нас оказалась прекрасная Надежда. 59-29, последние цифры номера. Надь, мы вас от души поздравляем. Вам достается 2 билета на иммерсивную медиа-выставку «Небо-река. Планета после шума». Это на Машерова 15/1. В течение некоторого времени, может быть, на следующей неделе, кто знает, с вами свяжется наш редактор и расскажет, как воспользоваться своей победой, своим подарком и как посетить эту замечательную выставку «Можская» за наш МВ-радийный счет. Так что проведите время с удовольствием, с пользой. Обязательно нам потом расскажите об этом. Ну, а мы ненадолго прервемся. И скоро в нашем эфире, кстати, будут новости.
1: Из песни слов выкинешь.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в ней Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько белорусов играют в хоккей и как изменится китайский авто.
0: Новости.
1: Беларусь и Узбекистан создают совет по взаимодействию между своими предприятиями легкой промышленности. Соответствующую договоренность заключили правительства двух стран. Структура должна стать основной для взаимодействия компаний по ряду направлений, в их числе производство одежды, обуви, логистика и продвижение национальных брендов. Также Беларусь и Узбекистан намерены развить каналы продаж товаров и создавать новые технологии производства продукции. Общая численность хоккеистов в Беларуси составляет почти 7 тысяч учащихся. Об этом заявил председатель Федерации хоккея Александр Богданович. За год количество спортсменов выросло примерно на 8%. В системе подготовки задействованы более 30 организаций и работают порядка 330 тренеров-преподавателей. Александр Богданович отметил, что активно развивается и женский хоккей. Число девочек достигло 400 человек. Хоккей остается одним из самых массовых видов спорта и укрепляет престиж нашей страны на международной арене.
0: К новостям в мире.
1: Индонезия ввела обязательное использование биодизельного топлива. Островное государство приняло такое решение первой среди всех стран планеты. Местные заправки теперь будут продавать только один вид дизельного горючего. Наполовину оно состоит из компонентов пальмового масла. Индонезия является одним из ведущих производителей такого элемента. Власти страны рассчитывают, что решение поможет сэкономить большое количество денег и отказаться от импорта обычного дизеля в будущем. К новостям регионов. Цех по обработке древесины на территории предприятия загорелся в Старых Дорогах. Об этом сообщили в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. На месте работало 7 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет. Причина случившегося устанавливается. И в завершении выпуска. Автопроизводители Китая обязали уменьшить применение сенсорных экранов в салонах машин. Соответствующее решение приняли власти Поднебесной. Новшества вступают в силу примерно через год. К такому времени компании должны вернуть физические кнопки для управления рядом систем транспорта. Среди них поворотники, аварийная сигнализация, звуковой сигнал и переключатели режимов коробки передач. Решение объясняют тем, что физические кнопки надежнее и позволяют быстрее реагировать на дорожную ситуацию.
0: Новости компании.
1: Дикие животные владеют многими секретами природы. Например, тюлени могут указать на лучший пляж, а кавказские агамы понимают, где стоит загорать. Узнайте, как проводят лето обитатели дикой природы в новом выпуске программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Финская волна. Звук сочного лета. Между делом на МВ Радио.
1: Друзья, по пятницам, между делом, тут компанию вам составляю не только я, Ника Романова, но и наш постоянный партнер, отвечающий за безопасность, управление МЧС Минской области. И сегодня мы предупредим и расскажем, как нужно ходить в лес. Вдруг кто-то на выходных, например, собирается за грибами и ягодами. Погода-то вроде бы налаживается, но нужно помнить всегда, что в лесу есть риск у каждого потеряться. Поэтому важно заранее подготовиться и соблюдать простые правила. Перед выходом в лес не отправляйтесь, во-первых, в одиночку, лучше идти компанией. Сообщите близким маршрут и предполагаемое время возвращения. Изучите карту местности, не выбирайте для похода незнакомый лес. Возьмите компас и заряженный телефон. Захватите с собой портативное зарядное устройство. Наденьте удобную, непромокаемую и яркую одежду и заметный головной убор. Возьмите воду, лекарства, нож, спички, минимальную аптечку. Учитывайте погоду. В пасмурный день поход лучше отменить. Если вы идете в лес с ребенком, обязательно проговорите с ним правила безопасности и следите, чтобы он всегда находился рядом. Во время пребывания в лесу запоминайте ориентиры, где находится солнце, какие крупные просеки или линии электропередач проходят рядом. Даже если вы сбились с тропы, такие ориентиры дадут возможность выйти вам к людям или к дороге. Двигайтесь по тропинкам, избегайте хаотичных маршрутов. Хаотичное движение по лесу только запутывает и усложняет поиск правильного маршрута. Если вы вдруг почувствовали, что заблудились, то остановитесь и успокойтесь. Паника – это главный враг в лесу. Спокойствие поможет принять правильные решения и сохранить силы. Звоните спасателям по номерам 101 и 112. Укажите, откуда вы заходили в лес, какой район, и опишите, что видите вокруг. Просеки, поляны, реки, линии электропередачи. Чем точнее будет информация, тем быстрее вас найдут. Ищите линии ЛЭП, просеки, ручьи или реки. Они помогут выйти вам к населенным пунктам или дорогам. Прислушивайтесь к звукам. Лай собаки, шум трактора или поезд могут указать направление. В лесу звуки разносятся далеко. Лай собаки слышен за 2-3 километра. Трактор за 3-4 километра. Поезд до 10 километров. Двигайтесь в сторону источника звука. Это поможет вам выйти к людям. Не пытайтесь выйти из леса ночью. Лучше устроить ночлег и оставить заметные следы для поисковиков. В темноте легко травмироваться и окончательно потерять направление. Чтобы вас заметили, оставьте следы. Повесьте яркую вещь на куст, сломайте где-то ветки, обозначьте место своего пребывания. Главное правило – подготовка и внимательность – залог вашей безопасности. Соблюдая эти рекомендации, вы значительно снижаете риск заблудиться и обеспечиваете себе спокойный и безопасный отдых в лесу. Ну, а главное правило у нас на МВ-радио – это всегда находиться на волне с любимой музыкой и в хорошем настроении. Продолжаем этот день вместе с Анной Асти.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: бы ты ни шел, в каком направлении, всегда думай о своей безопасности. Думаю, именно про это был этот трек. Ну а мы сегодня вместе с управлением МЧС Минской области, друзья, разбираемся, как же посещать лес, ходить за грибами и ягодами так, чтобы не потеряться. И продолжаем делать это, конечно же, безопасно, чтобы не заблудиться, и с наименьшими потерями.
1: Факт или фейк?
0: Я вам кое-что расскажу об этом. Ваша задача — прислушаться к интуиции и понять, это будет выдумка или правда. Соответственно, факт или фейк мне нужны от вас в качестве варианта ответа на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 20-м по счету с правильным ответом, заберете подарок от МЧС. Это автономный пожарный извещатель. И, помимо всего прочего, защитите еще себя, свой быт, свое жилище, своих близких от вот такой неприятности, как пожар. Итак, друзья, информация следующего характера. Самая большая опасность в лесу летом – это голод. Поэтому, если вы заблудились, первым делом нужно бегать хаотично по лесу, пока не стемнело, и искать грибы и ягоды, чтобы подкрепиться. Как вы думаете, это правда или вымысел? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.

0: тоже, друзья, большего не надо, кроме базового ощущения безопасности, особенно в лесу. И эту самую безопасность нам, конечно же, обеспечивает управление МЧС Минской области. Оно всегда готово нас вовремя предупредить о последствиях наших действий и приходит на помощь, когда необходимо. Хоть в городе, хоть в лесной чаще.
1: Факт или фейк?
0: Ну и сегодня мы с вами разбирались о том, как же нужно правильно ходить в лес, как себя предостеречь и предуберечь от того, чтобы там не заблудиться и спастись. И у меня для вас был определенный факт, определенная информация. Ваша задача была вычислить, он правдивый или ложный, и прислать мне факт или фейк в качестве ответа. Итак, шла речь о том, что самая большая опасность в лесу летом – это голод. Поэтому, если заблудились, то первым делом нужно бегать хаотично по лесу, пока не стемнело, и искать грибы и ягоды быстрее, чтобы подкрепиться. И, конечно же, друзья, большинство из вас правильно ответили, что это фейк. Во-первых, в лесу нельзя передвигаться бездумно и хаотично. Нужно быть максимально внимательным к деталям, запоминать ориентиры. Они могут вам потом помочь выйти, конечно же, из этого самого леса, из этих трущоб. Во-вторых, без еды человек может пробыть вообще-то до 3 недель, а вот без воды, максимум 3-4 дня. Так что первоочередная задача тогда уж найти все-таки воду и заодно место для ночлега. К тому же, если вы там наберетесь в сумерках незнакомых ягод и грибов, то это может вызвать само по себе отравление, что тоже очень критично. Поэтому не суетитесь, отставьте панику и не забудьте сообщить в МЧС первым делом, что потерялись. Номера для связи остались те же, 101 и 112. Ну вот, так что ответ фейк мне нужен был сегодня от вас в качестве верного. И 20-го по счету. Им стала у нас Ольга, 2202, последние цифры номера. Я не знаю, Оль, может быть, эти двойки в вашем номере телефона помогли? Магия чисел сработала? Ну, а скорее всего, ваша все-таки интуиция не подвела и знание, как вести себя в лесу правильно, чтобы не потеряться. Так что поздравляем вас. Подарок от МЧС Минской области, автономный пожарный извещатель, достает сегодня именно вам.

0: Ну, именно под этот трек я решила сообщить вам, что придется побыть тоже какое-то время и без меня заодно. Меня не будет какое-то время, Яне Карманова, потому что ухожу в отпуск, так что ни в коем случае не теряйте. Продолжайте встречаться на нашей волне с моими коллегами. Например, сегодня еще впереди Жень Тихонов и интервью с психологом. Будут разбирать такое явление, как буллинг по косточкам и составляющим. Ну, а мы с вами услышимся теперь, ну, когда? Ну, в августе, наверное, да, скорее всего, да нет, точно. Не забывайте ярко и интересно проводить это время без меня, чтобы потом было о чем рассказать. Всем пока, всем отличного лета.
1: Между делом. Why wait to say, at least I did.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси назначил нового помощника по Гомельской области. Какие поручения глава государства дал чиновнику, узнаете в специальной подборке. Власти Литвы утвердили новый состав правительства. Может ли такое событие повлиять на Беларусь, рассуждает Алексей Авдонин. В Турции состоялся саммит НАТО. Что происходило на этом мероприятии, описывает Андрей Лазуткин. Граждане других стран периодически переезжают в Беларусь. Чем наша республика привлекла семью из Туркменистана, выяснила Алена Дроздовская.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. МВ.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Меделе и Куполе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что появится в Меделе и какой объект начал работать в Китае.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси усовершенствовало порядок консервации государственного имущества. Об этом сообщили в Госкомитете по имуществу. Главное нововведение касается уведомлений. Теперь их нужно направлять местным органам власти только в письменной или электронной форме. Юридические лица также обязаны подавать в налоговые органы сведения о пробеге законсервированного транспорта. Кроме того, в документе уточнили термины и упразднили комиссии по консервации. Изменения вступят в силу в октябре. Национальное кадастровое агентство обновило сервис автоматической оценки квартир. Теперь систему можно использовать для расчета стоимости недвижимости в областных городах. Для этого пользователю нужно ввести адрес и характеристики жилья. Система на основе нейросети определит примерную цену квартиры и ее преимущества. Напомню, платформу запустили около 9 месяцев назад. Алгоритм производит расчеты на основе ранее заключенных сделок купли-продажи недвижимости в Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Посредники в переговорах между США и Ираном провели серию телефонных разговоров с обеими сторонами для предотвращения эскалации. Об этом сообщает портал Axios. К диалогу подключились представители Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии. По данным источников, напряженность частично уже удалось снизить. Журналисты также сообщают, что Вашингтон и Тегеран ведут закулисные переговоры. На этом фоне США минувшей ночью не наносили новых ударов по иранской территории. К новостям регионов. Новую туристическую площадку откроют в Меделе. Ее расположат на Нарычанском производственном участке Минского молочного завода номер 1. Локация получит название «Сырный припынок». Сейчас здесь идут финальные работы по установке торгово-дегустационного павильона. Внутреннее пространство разделят на две зоны – фирменный магазин и зал дегустации. Каждый посетитель сможет в уютной атмосфере попробовать свежую продукцию, узнать секреты ее производства. Для удобства гостей площадку адаптируют под лес. В летний сезон установят теневые навесы и уличную мебель. И в завершение выпуска. Китай ввел в эксплуатацию крупнейший в мире гибридный энергетический комплекс. Объект находится в пустыне Гоби и занимает площадь почти в 2000 гектаров. Кластер основан на постоянном использовании солнечной энергии. Днем ее собирают фотоэлектрические панели. Также тысячи зеркал концентрируют излучение на специальной башне. Внутри нее нагревается расплавленная соль. Ночью ее тепло позволяет производить пар и вращать турбины для выработки электричества. Потенциально комплекс сможет обеспечивать энергией более 800 тысяч домов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: ж, доброго дня, дорогие друзья. С вами «Психология головного мозга». Это тот самый подкаст, где мы пытаемся говорить о сложных или, возможно, даже бытовых психологических моментах очень даже простым и таким же бытовым языком. Надеюсь, что у нас это очень сильно получается, но разобраться во всем не получается конкретно у меня именно. Поэтому сегодня передо мной сидит Ян Ярошевич. Ян, здравствуй, давненько не виделись.
1: Жень, две недели привет, целых. Рад видеть. Добрый день, друзья.
0: Ну что же, я так понимаю, что можно приступать к разбору нашей сегодняшней темы. Но сначала мы ее объявим. Тема сегодня у нас большими красными буквами звучит как буллинг. То понятие, с которым мы в какой-то мере сталкивались. Либо нас булили, либо булили мы сами. На самом деле многие считают, что буллинг — это как раз-таки история про детей в школе. То есть про песочницу. Но вот на самом деле, оглянувшись вокруг, лично я понимаю, что травля, она же буллинг, да, это просто на самом деле смена декораций. То есть в офисе это называется корпоративная культура в некоторых офисах, в семье это, пожалуй, воспитание в очень больших кавычках, ну а в социальных сетях это хейт. Сегодня мы снимаем розовые очки, потому что есть красные, и спросим себя, кто в этой игре жертва, а кто просто удобная мишень. Ну что ж, Ян, готов?
1: Конечно.
0: Тогда, надеюсь, наши слушатели тоже готовы со своими вопросами. Вайбер, телеграм 8029-1010-307 для вас открыт. И первый вопрос от меня. Часто ли жертва сама провоцирует буллинг своим поведением, или на самом деле это просто какой-то удобный способ снять с агрессора ответственность?
1: Знаешь, жертва провоцировать буллинг, в принципе, она не может. Только если своим поведением, но не предумышленно, естественно, да? Угу. И здесь нужно больше закладывать момент воспитания. Угу. Если ребенок не умеет... Мы же говорим сначала про детей, да?
0: Конечно.
1: Где обычно чаще всего это
0: встречается. Потом же они становятся взрослыми, чаще
1: всего. Ну, мы уже поговорим и об этом тоже, естественно. Но когда ребенок приходит в социум, допустим, поступает в школу, начинает там учиться, если он не понимает, не умеет взаимодействовать со своими сверстниками, естественно, он будет выделяться из общей массы.
0: А это потенциальная жертва.
1: Потенциальной жертвой он становится, да, и поэтому в первую очередь нужно отталкиваться от воспитательного момента.
0: Mm-hmm. То есть, если... даже, допустим, был ли он в детском садике, потому что это первичный социум, как с родителями взаимодействие было, все ли хорошо, дедушки не заставляли ли смородину собирать, пока тебе это не нравилось?
1: Ну, не обязательно. Скорее тут нужно говорить про взаимодействие со сверстниками, в первую очередь, потому что все-таки зачастую насилие именно от них идет, нежели от взрослых, по крайней мере, в школе.
0: Да уж. К сожалению, иногда буллинг бывает приводит к очень печальным и страшным последствиям. И периодически, к сожалению, в новостях мы сталкиваемся с этим. Колумбайн тоже отчасти. Ну, в Америке было про это. К сожалению, это массовая трагедия в школе, которая произошла как раз-таки над жертвами, которыми этот самый буллинг и производился. Но давай с тобой все-таки свернем в плоскость уже более-менее нашего возраста, потому что по факту буллинг применим и к нам, и сейчас. Он не уходит, он просто и правда меняет свои декорации. А вот смотри, почему во взрослом возрасте буллинг переживается намного острее, чем в школьном?
1: Поскольку, когда ты ребенок, ты в большей степени зависим все-таки от взрослых в некоторой степени. Да, да, вот есть у нас одна фундаментальная потребность в детском подростковом возрасте – потребность в защите, безопасности.
0: Да.
1: Эту самую безопасность у нас выстраивают чаще всего родители, и они показывают на своем примере, как нужно взаимодействовать, как нужно реагировать, если по отношению к тебе какое-либо насилие применяется.
0: То есть, грубо говоря, если мама или папа терпила, то и ты будешь это
1: далеко не всегда так, далеко не всегда.
0: То есть, все равно все индивидуально здесь.
1: Если родители абстрагированы, либо наоборот, отец, допустим, там ребенок, мальчик приходит, говорит, у меня проблемы в школе, надо мной издеваются. А отец вместо того, чтобы помочь, поддержать, он говорит, ну ты же мужик, ты должен сам этот вопрос решить. А ребенок, он даже не представляет, как
0: что
1: его
0: такое
1: можно
0: быть
1: решить.
0: Мужиком, собственно,
1: ну,
0: еще.
1: В том числе, конечно. Он не представляет, как его решать, приходит и раз за разом получает, ну скажем, негативный опыт в этой школе. А отец, он как будто абстрагировался. И вот здесь у ребенка закрепляется позиция, что мне лучше, как говорится, не отсвечивать. Где-нибудь подальше находиться, не провоцировать никого, уходить в себя.
0: Так а все-таки почему же во взрослом возрасте это как-то воспринимается уже более
1: так,
0: жестко?
1: Так вот потому, что теперь ты сам взрослый, и по идее ты можешь дать отпор, если кто-то применяет насилие по отношению к тебе.
0: Однако есть но.
1: Но у тебя нет этого навыка, ты не знаешь, как реагировать. И
0: без
1: поэтому это воспринимается вдвойне болезненно.
0: Отвратительное, по-моему, состояние. Думаю,
1: конечно,
0: что многие взрослые, которые нас слышали, ну, к сожалению, с этим в той или иной мере сталкивались. Вот смотри, вот, допустим, иногда бывает так, что некоторые начальники, вот этот самый жесткий буллинг, бывает, скрывают под понятием жесткий менеджмент. Ну, как бы, вообще, в принципе, это жесткий менеджмент и буллинг — это совместимые вещи? Или это просто подмена понятий здесь?
1: Ну, знаешь, зависит от восприятия. Ага. Все-таки действительно есть разного рода способы взаимодействия с подчиненными с точки зрения, да, там, выстраивания, в принципе, работы. Угу. Но у некоторых это и более жесткий подход, у кого-то более мягкий подход. И здесь больше всего зависит от того, как человек сможет для себя это воспринять и как он сможет выстроить модель взаимодействия с начальником.
0: Окей, слушай, а вот в таком случае игнорирование будет хорошей защитой от нападок? Или все-таки это просто больше наращивание проблемы?
1: Знаешь, игнорирование, я всегда говорю, это синоним подавления.
0: Нельзя.
1: Если человек просто игнорирует, да, но вместе с этим у него внутри сидят огромное количество подавленных негативных эмоций и переживаний, рано или поздно что-то произойдет, какой-то срыв.
0: Угу. Кстати, поэтому... вот случай вот от моих бывших коллег. Мы, получается, работали долгое время на одном предприятии, и там сменился начальник, после чего я внезапно сделал ноги. Бегаю я быстро, благо. Так вот, смотри, такая ситуация, что получается, одного коллегу начинают травить жестко, а все остальные, прекрасно понимая, что происходит, они как будто просто не реагируют. Почему так происходит?
1: Ну, поскольку они тоже не хотят попасть под горячую руку. И гораздо проще присоединиться к этому, либо, наоборот, не замечать, да. Но когда ты не замечаешь, ты же косвенно все равно поддерживаешь тот самый буллинг, да, то самое насилие.
0: Это молчаливое согласие.
1: Молчаливое согласие. Uh-huh. И в любом случае, ну, ничем хорошим это не увенчается. Человека можно так до самых таких негативных, скажем, итогов довести.
0: Я слышал такой миф, но мы сразу говорим, что это миф, ни в коем случае не поступайте так, как было в случае одного из пользователей Трец, он говорит, что, ну, нормально, булят и булят, это же характер закаляет. Закаляет ли это вообще характер?
1: Так вот, это то, о чем я тебе говорил на примере отца и сына. Когда отец говорит, ты мужик, ты должен сам решать этот вопрос, эту проблему. Если там тебя бьют, либо издеваются над тобой, ты должен постоять за себя. Если человек не понимает, как за себя постоять, что он сможет сделать?
0: Да ничего.
1: В том-то
0: он
1: и дело.
0: Он просто будет продолжать делать так, как он жил всю жизнь до этого.
1: В том-то и дело. И будет точно так же дальше страдать, да? Угу. А все равно, как ни крути, все мы живем в социуме, и всем нравится невозможно. И даже между коллегами могут возникать какие-то такие распри, конфликты и тому подобное.
0: Слушай, а правда ли вообще, что буллинг — это всегда про слабость или страх самого агрессора, то есть того самого человека, который булит? То есть как будто бы какой-то внутренний конфликт, который он пытается выместить на человека, который еще слабее.
1: Знаешь, ни один счастливый человек, который получает удовольствие от жизни, не будет издеваться над другим.
0: По-по-по.
1: Ни один. Поскольку если он сам чувствует себя неудовлетворенным в этой жизни... Да? Если он постоянно испытывает какую-нибудь тягость по отношению к окружающим, по отношению к своим достижениям в том числе, у него появляется желание выместить весь этот поток негатива на кого-нибудь. Естественно, он будет искать человека, который не сможет ответить. Именно
0: это
1: так.
0: Это вот мне вспоминается, к сожалению, старый, но очень грустный мем из интернетов. Это когда на отца на работе наорали, он приходит домой, орет на свою жену, жена орет на ребенка, ребенок орет на собаку, собака орет на кота, а кот пошел и, в общем... В общем, решил эту проблему радикально.
1: Все понятно, да.
0: К сожалению. Но, блин, к сожалению, это вот очень частая история, мне кажется. Всегда
1: была. Конечно, конечно. А все заключается в чем? Вся проблема заключается в том, что человек не умеет взаимодействовать в социуме.
0: Ага.
1: Он не знает, как реагировать на подобного рода проявления по отношению к нему. Насильственные мы имеем в виду, да?
0: А если контрмера? Ты мне словами пытаешься там что-то сделать, а я тебе, так скажем, тычечку в лобик.
1: Не, ну все-таки это может привести к каким-то очень плачевным последствиям, да, вплоть до уголовного дела. Mm-hmm. Поэтому тут в данном случае распускать руки — это, в принципе, такое дело неблагодарное.
0: Согласны, любое насилие, проявление насилия — это ужасная вещь и, кажется, уже пережиток давным-давно прошедшего
1: Конечно,
0: времени.
1: Так и есть.
0: Ну, кстати, время нас тоже немножечко проходит, поэтому сделаем небольшую музыкальную паузу и, кстати, ждем ваших вопросов.
2: Психология головного мозга на МВ-радио через пару минут. Реклама на Минской волне.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Итак, для того, чтобы вам никому не устраивали буллинг головного мозга, мы сейчас здесь в эфире с нашей программой. Напоминаю, что меня зовут Женя Тихонов. Я с утра меня забулили, я решил посидеть немножечко здесь с вами и заодно разобрать вопрос именно этого самого буллинга. Передо мной Ян Ярошевич. Мы продолжаем получать ваши вопросы на Viber, Telegram 8029-10-10-307. Но пока что мои вопросы к тебе, Ян, еще не закончились.
1: Давай, жду.
0: Покажи вот такой жест, если тебя все устраивает, и мы идем дальше. Отлично, я тебе верю. Хорошо, смотри, давай попробуем перевернуть ситуацию немножечко по-другому. А бывает ли так, что коллектив начинает булить руководителя? То есть обычно как бы мы видим ситуацию наоборот, что тот, у кого есть власть, получает полное право на то, чтобы заниматься травлей в определенных моментах. А бывает ли наоборот?
1: Знаешь, такие ситуации могут быть, но они не долгосрочны, потому что все-таки у любого руководителя у него есть точки давления на подчиненных. И им, в принципе, невыгодно этим заниматься, только если за спиной.
0: То есть это вот такой вот тихий буллинг между собой.
1: Ну да, да, выражение недовольства, я бы больше сказал.
0: А вот смотри, как вот вообще в принципе, если ты понял, что на тебе висит эта огромная мишень для насмешек, упреков и тому подобного, как перестать быть этой самой мишенью? Как, есть какой-то прием, которым можно использовать в таких ситуациях?
1: Знаешь, в данном случае нужно смотреть, в принципе, с чего начался буллинг и на что он направлен. Поскольку, да, все-таки видов буллинга может быть огромное количество. Так. Да, ну, мы, правда, с тобой говорим конкретно про взаимодействие в жизни, да, но есть же и кибербуллинг, да. И причем сам по себе буллинг, он может делиться на физический буллинг и психологический буллинг в том числе.
0: А иногда и в то, и другое.
1: А бывает и такое, да. То есть тут нужно отталкиваться больше, на что он направлен, и уже исходя из этого действовать.
0: Слушай, вот я вот по итогу нашего разговора начинаю терять грань. Абьюз и буллинг — это равнозначное понятие?
1: Знаешь, я бы сказал, что это разновидность. Просто что здесь абьюз, он подразумевает под собой насилие в отношениях. Да? А насилие есть насилие. Поэтому в какой-то степени тоже можно сказать и так.
0: Но с другой стороны, трудовые отношения тоже отношения. Отношения в коллективе тоже отношения.
1: Ну да, да. Но мы говорим не про любовные отношения. Да? То есть тут все-таки такой подраздел, я бы сказал.
0: О, отлично. Мы как раз-таки конкретно определились, что такое абьюз. Спустя 2 года нашей совместной деятельности. Это прям хорошо.
1: Именно так.
0: Смотри, вот по факту, если человек очень долгое время в этой травле варится. Да. Как он может вытащить вообще, в принципе, себя за волосы, когда уже сил нет от этого? То есть, условно, это рабочий коллектив, это, ну, скажем так, творческий коллектив.
1: Знаешь, чаще всего, если это продолжается долго, человек уже, скажем так, сформировал определенное отношение к себе со стороны коллектива, то полностью это нейтрализовать, ну, чаще всего невозможно.
0: То есть,
1: ну,
0: грубо
1: как
0: говоря,
1: минимум, крайне сложно.
0: Ты не можешь так вот конкретно взять себя в руки и начать делать вот так, как им нравится, либо наоборот, им не нравится, но у них нет другого выбора.
1: Знаешь, у меня была в практике такая интересная история, где человек все-таки смог, скажем так, по отношению к нему производился буллинг. Он смог это все немножечко скорректировать и перевести в такое нейтральное положение. Да, но чаще всего, если это продолжается долго и это действительно очень сильное воздействие, то проще сменить либо место работы, либо место школы, допустим. Да, вот когда я работаю с подростками, у некоторых бывают ситуации настолько серьезные, что уже даже не получается найти найти точки соприкосновения и проще сменить просто учебное заведение.
0: То есть, грубо
1: и начать
0: говоря,
1: с чистого листа
0: мы поступаем
1: уже.
0: Как в песне Филиппа Киркорова: «Если хочешь идти, иди». Ну, то есть это реально вот хороший выход из ситуации, то есть не бороться с этим никак.
1: Это хороший выход, если ты параллельно еще и учишься взаимодействовать с такого рода людьми, агрессивными, агрессорами. Да, то тогда, если ты сменишь, скажем, Продвигу сообщество эту. В другом, да, на другое, то тогда гораздо выше шанс того, что там ты себя сможешь закрепить уже с более позитивной.
0: А что, если самому стать агрессором?
1: А зачем?
0: Ну, по крайней мере, в среде агрессоров агрессору будет проще.
1: А человек, если он личностно просто не предрасположен к тому, чтобы агрессировать, чтобы наносить какие-то вот такие психологические увечья, допустим, да, другим людям, а зачем ему это начинать делать? Зачем себя ломать?
0: Ну, в целом, да. Как бы зачем соответствовать такой ситуации?
1: Как защита в таких вот, ну, в разовых моментах, да, если человек совсем на тебя напирает, да, то на агрессию можно отвечать и агрессией в некоторых случаях. Но чаще всего это не будет приводить к каким-то таким плодотворным результатам.
0: Окей, давай затронем наш любимый с тобой вопрос, это половые различия. Мужской и женский буллинг — это одно и то же или все-таки немножко разные вещи?
1: Я бы сказал...
0: Кто-то больше садист или меньше в этом плане?
1: однозначно сказать нельзя, поскольку такие вот, ну, проводились исследования на эту тему, да, но сказать, что где-то более легкий буллинг, точно нельзя. Угу. Просто воздействие идет больше с других сторон. Угу. Вот и все.
0: Вот смотри, а как реагировать на манипулятора, который использует вот такие психологические термины, чтобы обесценить вообще все, что ты делаешь? То есть, в любом случае, это вербальный, ментальный буллинг. Что вот, в принципе, как реагировать на такое?
1: Знаешь, в первую очередь, все-таки человек, на которого говорят какие-то неприятные, унизительные слова, mm-hmm. да, здесь он должен задать себе вопрос, а в принципе я верю сам в это или нет? Mm-hmm. То есть, понятное дело, люди будут очень точечно работать, смотреть, где у тебя брешь в твоей самооценке, и именно туда давить. Mm-hmm. И если у тебя есть проблемы с самооценкой, они по-любому найдут эту точку давления, которая будет причинять тебе боль. Mm-hmm. Так что в первую очередь нужно поработать со своей самооценкой для того, чтобы уметь потом очень так себя отстаивать. Хорошо.
0: Вот следующий вопрос мы, наверное, с тобой все-таки вкратце затронули, но, пожалуй, это будет очень хорошо для родителей послушать твой ответ. Так. А вот что делать вообще ребенку, когда он приходит и говорит, что, ну, на меня, кажется, в школе организовалась травля, пап, мама? Что делать?
1: Знаешь, вся проблема в том, что далеко не каждый ребенок может подойти это и сказать uh-huh. родителю, потому что у них доверительные отношения могут быть не очень на высоком уровне развиты.
0: Так, ну давай представим идеальную ситуацию.
1: Если идеальная, слава богу, у нас в Беларуси очень хорошо работает администрация в школах. Вот uh-huh. сколько раз я сталкивался с такими ситуациями, и всегда администрация очень и очень остро реагировала на это и решали вопрос. Uh-huh. Поэтому лучше всего идти там сначала классный руководитель, потом идет у нас там завучи, да, директор в том числе. Угу. И эти все вопросы можно решить. Самое главное сразу уйти, не ждать времени, что подожди, там, не обращай внимания. Некоторые родители так и говорят, не обращай на это внимания.
0: Это то же самое игнорирование.
1: Да, такое бывает, они успокоятся, они не успокоятся. Пока не будет конкретных последствий для людей, которые причиняют вред ребенку, угу. ничего не изменится. Пока они не поймут, что действительно это чревато последствиями.
0: И правда. Как-то, честно говоря, сейчас грустно, опять же, вспоминая все эти истории со школами, которые, к сожалению, происходят, ну, на Западе, к счастью, угу. наверное, чаще, чем у нас.
1: Ну, там, да, я
0: все равно чаще. Истории эти крайне ужасные, потому что ребенок, он же, ну, не понимает, где грань, он не понимает, что за это могут быть последствия, он не всегда несет ответственность за свои действия.
1: Так, а в том и дело, для этого и нужен родитель, который сможет направить его, научить, да, как нужно взаимодействовать, как нужно реагировать.
0: Вот еще, кстати, очень интересный момент, на который я наткнулся. И многие под одной веткой в социальных сетях считают то, что буллинг может быть некой формой проверки принятия в группу. Особенно как бы в подростковой среде. Потому что, mm-hmm. вот, допустим, в некоторых фильмах я прям такое вот видел. Как ты считаешь, эта вот точка зрения имеет место?
1: Конечно, имеет. Да, mm-hmm. особенно на первом этапе, да, если ты там сформировался новый класс, допустим, либо ты перевелся в новое учебное заведение, могут найтись люди, которые будут тебя проверять на прочность, и как ты вообще будешь реагировать на какие-то такие нелицеприятные высказывания, допустим, либо отношения к тебе.
0: Смотри, наверное, последний вопрос тогда завершающий от меня на сегодняшний наш с тобой передачу. Угу. Смотри, в принципе, буллинг как явление искоренить реально или все-таки это будет таким рудиментом, который с человечеством будет идти до конца?
1: Знаешь, к сожалению, его искоренить не получится, потому что всегда будут люди, которые недовольны своей жизнью, да, которые угу, несчастны угу. и да. которые будут стремиться окружающих заразить этим несчастьем.
0: А что если попробовать сделать всех людей вокруг в мире счастливыми?
1: Ну, это такая утопичная теория, желание.
0: Но мы же всегда верим в лучшее.
1: Мы всегда верим в лучшее и стремимся к этому, конечно.
0: Поэтому самые лучшие вопросы как раз-таки мы и отобрали сегодня от вас, дорогие друзья. Уже несколько вопросов есть, после чего я, конечно же, задам их нашему Яну Ярошевичу. Но сначала небольшая музыкальная пауза. Скоро вернемся.
2: Психология головного

0: психология головного мозга не заканчивается. Хотя нет, как раз-таки она заканчивается. Мы переходим к третьему блоку, к трем выбранным вопросам по теме буллинга, которую мы сегодня обсуждаем с Яном Ярошевичем, магистром психологических наук. Итак, вопросы будут очень специфические, поэтому давай сразу их разберем.
1: Давай.
0: Первый пишет Элина. Она спрашивает: скажите, пожалуйста, вот я долгое время была в очень-очень токсичной среде. То есть и мои и сотрудники, и также начальство как раз-таки меня очень-очень сильно буллили. Я уже сменила место работы, я, в принципе, всем довольна, но остался осадок. Как от него избавиться?
1: Для этого, я бы сказал, самый простой способ — это пойти в терапию психолога. Вот и все. Разобрать все то, разобрать тот самый остаток, да, который остался. Вот, вот неприятные вот эти вот ощущения после того, что было. Их разобрать и дальше спокойно себе жить.
0: Грубо говоря, просто очиститься от этого. И главное, наверное, в этой ситуации для вас, Ирина, ну, это на мой взгляд, Ян, можешь поспорить, это просто разобраться, правда, в чем была причина, и постараться этого не допускать.
1: Выводы по-любому надо сделать, это, да.
0: И следующий вопрос у нас от Виталия. Вот тот вопрос, мне кажется, поинтересней. Ребят, слушаю ваш подкаст прямо сейчас, и у меня возник вопрос. Мне кажется, некоторые черты буллинга, точнее, именно вот этого, этой самой агрессии, я начинаю замечать в себе, потому что я руководитель, и иногда, кажется, очень сильно перебарщиваю. Как сменить градус?
1: Ну да, вправду, такой более сложный вопрос, конечно.
0: Да, потому что мы как-то рассматривали все с позиции жертвы, а здесь как раз-таки пишет потенциальный агрессор. И никаких проблем, мы попытаемся разобраться.
1: Конечно. Самое интересное, что человек сам осознает, да, что он начинает перебарщивать.
0: Первый этап.
1: Вот это вот очень хорошо, что действительно человек пришел к такому выводу. И здесь нужно уже нам углубиться немножко и найти первую причину, почему человек так делает. Возможно, он хочет, чтобы здесь может быть даже тот же самый синдром перфекциониста, когда человек требует ото всех такого идеального, безукоризненного выполнения работы.
0: Но если все хоть... мы люди, мы да, не
1: именно
0: идеальны.
1: Так. Именно так. И здесь вот нужно...
0: Даже чтобы... мы с Яном Ярошевичем.
1: Конечно. И здесь нужно определиться, почему человек начинает давить своих подчиненных. С какой целью, да? То есть, либо что ему не нравится? Может быть, ему не нравится конкретный человек. Тут тоже другой уже вопрос совершенно.
0: Слушай,
1: да, какое-то
0: неприятие. Это получается как такая вот маленькая самодиагностика, которая может привести вообще к неправильным выводам иногда.
1: Ну, поэтому лучше обращаться к специалисту в данном случае.
0: В любом случае, нужно какое-то правило, которое вас подтолкнет к правильному решению.
1: Да, нужно мнение со стороны, видение со стороны, да, когда человек не заинтересован в этой ситуации, он может четко обозначить причины, почему так происходит. Потому что даже бывают очень часто, к сожалению, а может и к счастью, бывают ситуации, когда человек сам не понимает, откуда растут ноги. Но он понимает, что его это не устраивает. Тогда самый лучший способ — это идти к специалисту, который расставит все по полочкам, объяснит и, самое главное, скажет, что нужно с этим делать.
0: Возможно, Виталий, вы как раз-таки сейчас совершили самый первый и самый важный шаг, который вы
1: абсолютно
0: могли
1: точно
0: сделать. Вы признали то, что эта проблема существует. Это значит, что нужно пора уже делать и второй, и мы будем очень сильно надеяться, то, что у вас это получится. Ну что же, кажется, наша программа на сегодня заканчивается, и получается, что мы пришли к довольно-таки интересному парадоксу. Буллинг жив до тех пор, пока мы делим мир на, наверное, жертвы героев. Как ты считаешь?
1: Интересная точка зрения. То есть, что ты подразумеваешь под ним?
0: Ну, грубо говоря, на тех, кого можно, и на тех, кого нельзя.
1: Ну всегда есть человек, да, которого легче обидеть, и второй человек, агрессор сам по себе, который не удовлетворен жизнью, он будет его обижать, дабы самому стало в моменте полегче.
0: Для того, чтобы стать героем, нужно сначала найти себе жертву. И это очень опасная точка зрения. Но если перестать, на самом деле, играть в эти игры, в эти роли, и научиться говорить, возможно, где-то нет, спокойно, холодно, без истерики, и перестать ждать, что кто-то придет и спасет вас из этой всей ситуации, то оказывается, что у нас есть только два пути. Либо мы учимся отстаивать свои границы ежедневно, ну, это наша ежедневная борьба, от нее мы никуда не денемся, либо мы позволяем другим эти границы стирать. Но давайте запомним одну простую фразу, и в психологии, и в жизни это везде работает, что финальный выбор всегда остается за нами. Что ж, пожалуй, на этом все. С вами была «Психология головного мозга», конечно же, магистр психологических наук, отработал просто великолепно, поэтому подписывайтесь на Яна, следите за его обновлениями. Ну и, конечно, если у вас возникают какие-то проблемы, мне кажется, не стоит стесняться ему писать иногда. Поэтому
1: абсолютно верно.
0: Всем всего доброго, всем хорошего вечера и оставайтесь с нами здесь, на Минской волне. И главное, отстаивайте грамотно свои границы. Ну а наши границы — это музыкальная рекламная пауза.
2: Прямо сейчас на МВ-радио «Психология головного мозга». на Минской волне.
3: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
4: Мам, открывай карту. Куда поедем?
5: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
6: Хочу в усадьбу Чапских.
5: Тогда я в Троицкий костел.
4: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
3: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
2: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
7: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, кому интересна белорусская техника и какой аппарат отправят в космос.
0: Новости.
1: Инфляция в Беларуси продолжает уменьшаться. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнило цены в июне этого и прошлого годов. Сейчас средняя стоимость товаров и услуг примерно на 4,5% больше. В мае и апреле показатель был немного больше. В целом, с минувшего лета сильнее всего подорожали различные услуги, практически на 9%. Далее можно расположить продукты питания. Цена непродовольственных товаров увеличилась примерно на 2%. Беларусь намерена поставить Узбекистану как минимум 2000 комплектов для сборки тракторов до конца года. Выпуском техники займется одно из предприятий Центральноазиатского государства. Организация намерена производить часть деталей самостоятельно, однако большинство элементов будет поставлять наша республика. Такой проект позволит нарастить поставки отечественной продукции и ускорить модернизацию сельского хозяйства Узбекистана.
0: К новостям в мире.
1: Совет Европейского Союза одобрил обновленный план восстановления и устойчивости Венгрии. Об этом сообщило представительство страны при Европейском Союзе. Документ открывает доступ к финансированию в размере до 10 миллиардов евро. Венгрия сможет использовать их для реализации своих проектов. Решение вступает в силу после официальной публикации. И к новостям в регионе. В Минской области активно готовятся к новому учебному году. 1 сентября в школы региона пойдут более 230 тысяч ребят. Это почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом. На ремонт учреждений образования выделено более 21 миллиона рублей. Текущее обновление идет во всех школах области, а капитальный ремонт в 5 объектах. Откроются 2 новые школы в Смолевичах и в Прилуках. Также запланирован ремонт общежитий учреждений среднеспециального образования, на что выделено свыше 15 миллионов рублей. И в завершении выпуска НАСА завершила ключевые испытания флюзеляжа Dragonfly. Корпус аппарата успешно прошел тестирование на герметичность и вибрацию. Он предназначен для изучения Титана, крупнейшего спутника Сатурна, где атмосфера плотнее земной. Теперь специалисты начали установку внутренних систем и научного оборудования. Миссия НАСА приближается к завершающей стадии подготовки к запуску, который станет первым в истории полетом аппарата к спутнику другой планеты.
0: Новости компании.
1: Не пройти мимо, не отвернуться, не оставить в беде. Эти белорусские выбрали именно такой путь. Они спасают животных, возвращают им жизнь и веру в человека. Ферма для спасенных зверей, уникальный питомник редких полесских лошадей и центр реабилитации. Три судьбы, объединенные одним большим сердцем. Смотрите истории о чутких героинях в новом выпуске программы «Белорусский стандарт. Женщины. Доброе сердце» на телеканале «Мир» в понедельник в 10:10.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля 77 копеек белорусских.

0: все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет облачно, ожидаются дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе до 14 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12, днем от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о том, как слово может быть кистью, как поэт превращается в художника и вместо красок использует рифмы. Осип Мандельштам. Импрессионизм.
1: Факты.
2: Автор написал стихотворение «Импрессионизм» в 1932 году. На создание шедевра его вдохновила картина Клода Моне «Сирень на солнце». Поэт передал не конкретный рисунок, а само изменчивое ощущение стиля. Осип Мандельштам словно сам превращался в живую палитру художника. Знаменитый глубокий обморок сирени стал обозначением особого чувственного состояния и некоторой недосказанности. Во времена расцвета творчества автор подвергался жесткой цензуре и критике со стороны литературоведческого общества. Однако многие любители и сторонники учили стихи наизусть. В 1977 году астроном Николай Черных открыл малую планету. Космический объект позже получил официальное международное имя Мандельштам. Название утвердили в 1991 году к вековому юбилею великого поэта. Стихотворение «Импрессионизм» стало уникальным примером слияния поэтического слова и живописи. А сможет ли нейросеть распознать всю палитру оттенков этой картины?

0: Вдохновение стирает рамки между холстом художника, словом поэта и бесконечной вселенной. Каждый из нас может стать творцом, замечающим магию в мелочах. Главное – сохранять внутреннюю свободу и смелость для масштабного полета.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. На Минской волне.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где прошел конкурс благоустройства и как медведь ограбил американских военных.
0: Новости.
1: Беларусь укрепляет позиции в создании инклюзивного общества через трудовое законодательство. Об этом рассказали в Министерстве труда. Для работников с инвалидностью действует ряд гарантий. Например, запрет на испытательный срок, сокращенная рабочая неделя до 35 часов, преимущество при сокращении и отпуск 30 дней. Наниматели обязаны создавать условия труда по индивидуальной программе реабилитации. За нарушение прав инвалидов предусмотрена ответственность. Доля аварий по вине пожилых водителей выросла в Беларуси. Об этом рассказали в госавтоинспекции. За полгода произошло 62 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей старше 70 лет. 6 человек погибли. МВД обратилась в Минздрав с просьбой учитывать эту тенденцию при медосвидетельствовании возрастных водителей. В ведомстве подчеркнули, что все принимаемые меры имеют одну цель – повышение безопасности дорожного движения и сохранение жизни и здоровья граждан.
0: Новостям в мире.
1: Еврокомиссия обвинила компанию Мета в нарушении закона Евросоюза о цифровых услугах. Речь идет об алгоритмах, которые вызывают зависимость у пользователей, особенно у детей. В случае подтверждения нарушений корпорации грозит штраф в размере до 10% годового оборота. В Еврокомиссии заявили, что Мета не оценивает риски для здоровья людей и не предлагает мер защиты. Накануне власти 4 американских штатов также подали иски компании почти на 1,5 триллиона долларов за намеренное формирование зависимости у несовершеннолетних. Мета имеет право на защиту. Расследование продолжается. И к новостям в регионе. Два водных объекта Минской области победили в республиканском конкурсе благоустройства. Его проводило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Лучшим пляжем признана зона отдыха в Мяделе, а также акватория у пруда сервисного центра «Веста». Победа подтверждает высокий уровень работы по созданию комфортных зон отдыха в регионе. И в завершении выпуска. На Аляске черный медведь пробрался на территорию военной базы США. Об этом рассказали местные СМИ. Представитель фауны зашел в кафетерий и съел персик, после чего покинул здание. Сотрудники природоохранной службы помогли хищнику вернуться обратно в лес. Власти отмечают, что случаи проникновения животных участились, но с мая их стало меньше благодаря замене мусорных контейнеров.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: же какой-то подарок ненужный.
1: Ну да, тут мы обсудим это еще.
0: У каждого тут своя будет сторона, и я уверена, что будет нам что обсудить. Зайдите, кстати, в Threads, тоже напишите, мы прочитаем. Подарки разыграем, например, билеты в Pixieland. Володе очень нравится.
1: Да, я могу сказать только одно. Там получаешь максимум удовольствия от того, что становишься лет так на 25 моложе.
0: Вот, и при этом не надо никакие БАДы пить.
1: Не, ни в коем случае, нет, наоборот. Пришел, посмотрел, улыбнулся, все, бассейн тысячи Пикачу.
0: Ну, в общем, вы почувствовали, игра-перепелка совсем скоро начнется на Минской волне. Это «Как дома» шоу Володи Николаевич.
1: И Вика Красовская. А оставайтесь с нами.
2: «Как дома» шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио. Перепелка.
1: Мы неоднократно говорим о том, что мы с Володей люди праздник, люди да. веселья, люди, да. которые немного ленивые, но при этом максимально позитивные.
2: Ну, заметь, нас вот на улице видят и улыбаются. Не из-за того, что у меня там прическа или я босиком хожу. Нет, просто улыбаются.
1: Ну, теперь вы знаете, как выглядит Володя. Ну, а я расскажу, что мы разыграем билеты в Pixieland.
2: А про себя не хочешь ничего сказать?
1: А я не хочу сказать.
2: Ладно,
1: тогда... Я буду скрываться, пусть догадываются по взгляду, как там выглядит Красовская.
2: Она в черных очках ходит.
1: Ага. В общем, развлекаться будете не в городе в поиске Николаечка и Красовской, а в Пикселэнде.
2: Абсолютно верно.
1: Там центр для всей семьи вас ждет. Комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пикселэнд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера. У нас сертификат на одного победителя.
2: Да, ну вот каждый сегодня и покажет, что он умеет в нашей перепелке. Мы-то уже точно покажем через несколько секунд, потому что я договорился с искусственным интеллектом, его зовут Райве. Но поскольку сегодня пятница, мы усложняем. Почему? Потому что музыку мы сейчас ни в коем случае не меняем, а вот текст мы изменили полностью. Даже уже, я даже подсказал по имени нашего искусственного интеллекта, на какой язык.
1: А я сразу скажу,
2: давай,
1: что сегодня у нас будет финский язык.
2: Ладно, хорошо. Значит, задача упрощается. Узнать, кто исполнял эту музыкальную композицию, как она называется. Ваши варианты присылайте на 8029-1010-307. Это Viber и Telegram. Вика, номер...
1: Номер 10. О, я считаю, что красивая
2: да.
1: дата.
2: Согласен.
1: Декада.
2: Да.
1: У кого-то день зарплаты. 10 число.
2: Кстати.
1: Хороший день вообще, в целом. Пятница.
2: Надо открыть телефон и посмотреть, хороший ли сегодня день.
1: В общем, если у вас сегодня хороший, а он точно хороший, потому что вы проводите вечер на Минской волне, слушайте задания и присылайте ответы.
0: Перепелка.
3: Я Илья Иисус Анне Туксия. Sade tai jos lunta, se maan hää. Silti toivon.

0: песня посвящается всем тем, у кого завтра рабочая суббота.
1: Мне подсказало так, что это сны Петровича. Не, Михалыча из-за особенностей национальной охоты.
0: Присылайте ответы 8029-1010-307. Кто спел этот трек?
2: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк, улица Ленина, 96В, 11 июля в 12:00.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
6: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. Перепелка.
1: И все-таки, как иногда бывает вот в нужный момент нужная музыка? Почему? Потому что я считаю, что я напомню нашим слушателям, если только кто-то подключился, что у нас сейчас перепелка, где искусственный интеллект по имени Райве переделал на свой язык, может так сказать, известнейшую композицию. Мы ее дали в эфир, сейчас мы ее тоже повторим. Но самое главное, что у нас ни одной ошибки.
2: Володя, у нас самая меланхоличная композиция вообще, которая существует на планете. Она самая грустная, самая вот, как я сказала, она посвящается всем тем, кто завтра идет на работу.
1: Да, или
2: и,
1: кто...
2: О, рабочий день у кого. В общем, она такая максимальная. Давайте напомним, как это звучало вот из уст искусственного интеллекта, да еще на финском языке.
0: Перепелка.
3: Я Илья Исуус. Annetuksia sade tai jos lunta se maan hää. Silti toivon tuli mun rinnassa sai. Kaukana sen kaupungin jota ei olain.
2: Пока вы никуда не переключили, знаете, это просто задание, это игра. Не надо думать, что наш плейлист изменился. Ни капельки, ни на грамм это не сделается, по крайней мере, сегодня.
1: Песня чистящего картошку, я понял.
2: Я не могу. Давайте послушаем оригинал и назовем победителя.
1: Слушай, давай, потому что есть победитель. Давай.
2: Ну, оригинал тоже ненадолго.
0: Оригинал.
4: Там для меня горит очаг, как вечный знак.
1: Далеко не ушли, да?
4: Забытых истин.
2: Я не знаю, это первый в жизни искусственный интеллект, который любит вот такие слезоточивые песни.
1: А потому что у него Дед Мороз Йолопуки не
2: напоел. Йолопуки.
1: Да. Значит так, у нас есть 10-е правильное сообщение, причем человек вот как-то подключился к нам и говорит... Вот Корнелюк, город
2: сразу.
1: Которого нет сразу. Я говорю, да, и бабах, Рома побеждает.
2: 10-е сообщение от
1: абсолютно
2: Романа.
1: Верно.
2: Роман, вы сегодня как-то скрасили наш вечер, потому что имя у вас красивое,
1: да,
2: и благозвучно звучит. И прислали Корнелюк, город которого нет.
1: 5226, это последние 4 цифры его номера телефона. Ну, что я могу вам сказать, Роман? По вам скучает бассейн из 1000 Пикачу.
2: Володь пока сказал, что ни один Пикачу не пострадал.
1: Не пострадал.
2: Там есть и стеклянный лабиринт, самый большой в СНГ, и интерактивные фотозоны, и комнаты зеркальных шаров, и волшебное зазеркалье. В общем, приходите в Пикселенд, Терца, Червенский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Да, ну что ж, мы микрофончик отдадим, да?
2: Ну, придется.
1: Мике Романовой отдадим микрофон, потому что ее МВ-ремикс сейчас будет через несколько композиций, и там уже, ну, совсем не Йола Пухинин и не
2: Райва. Да, значит, что Мика Романова вообще любит максимально динамичные, драйвы. Новые треки, а она у нас самая зажигательная ведущая, потому что кто, как не она, в пятницу сделает этот вечер. Поэтому готовьтесь, собирайте компанию, через несколько песен она ворвется в наш эфир. Ну а мы в начале следующего часа также в студии окажемся и расскажем, есть ли пробки в любимой столице. Это «Как дома шоу» Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская.
0: «Как дома шоу» на МВ-радио.

0: Всем привет! Настало время выдохнуть, включить звук на полную и зарядиться энергией перед двумя днями свободы. Сегодня у нас в подборке только то, что точно попадет в самое сердце и не отпустит до утра. Впереди три трека, которые заставят динамики дымиться, а настроение взлететь до небес. Давайте вместе зажигать!
1: MV Remix.
0: Кара, зажигай!

А зажигать можно по-разному. На танцполе под ритмичное диско или можно зажечь искру в сердце даже под медляк. MV Remix. Ольга Серябкина, медляк с Олей.

0: Пусть выпускные у многих остались далеко позади, но свежи воспоминания о том прекрасном времени, когда мы были молодыми.
1: MV Remix.
0: Руки вверх, когда мы были молодыми.

0: пятница – наш номер один среди будней, поэтому все дела подождут до понедельника. Наслаждайтесь свободой и держите ритм. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Самарской области и чем ученых удивили хомяки.
0: Новости.
1: Более 18 тысяч абитуриентов зарегистрировались в электронной очереди для подачи документов в вузы. Об этом рассказали в Министерстве образования. Услугой воспользовался каждый третий поступающий. Всего на период с 12 июля по 2 августа выделено более 98 тысяч талонов. Запись открыта с 6 июля через личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний. Беларусь и Самарская область обсудили перспективы сотрудничества в промышленной и инновационной сферах. Кооперацию планируют усилить. Об этом рассказали в Министерстве промышленности. Стороны договорились о поставках сельскохозяйственной техники и мусоровозов. Также белорусские предприятия участвуют в обновлении парка пассажирской техники российского региона.
0: К новостям в мире.
1: Марин Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции. По данным опроса, в первом туре она набрала бы до 36% голосов. На втором месте лидер правоцентристской партии Эдуард Филипп с показателем 22%. Ле Пен уже заявила о намерении баллотироваться в 2027 году и подала кассационную жалобу на приговор. Напомню, дело против нее было возбуждено по обвинению в растрате средств Европарламента. Суд приговорил политика к 3 годам лишения свободы, один из которых она должна отбыть под домашним арестом с электронным браслетом. При этом суд сохранил ей право участвовать в выборах. И к новостям в регионе. Подросток из Минского района получил серьезную травму при работе с циркулярной пилой. Об этом рассказали в Следственном комитете. Мальчик был в гостях у бабушки в Толочинском районе. Там он решил самостоятельно сделать полку. Однако в процессе работы инструмент соскочил, и ребенок получил увечья. Лишился фаланги пальца. Подростка госпитализировали, следователи проводят проверку. В ведомстве напомнили, работа с опасными электроинструментами требует особой осторожности, при которой важно соблюдать технику безопасности. И в завершении выпуска. Ради выживания в горах грызуны научились есть ядовитые растения. Единственные млекопитающие, способные жить на высоте более 6700 метров, стали андийские листоухие хомяки. Ученые выяснили, что генетические изменения помогли им обезвреживать токсины. Кроме того, их организм эффективнее сжигать жиры для выработки тепла. Это делает их уникальными даже среди высокогорных животных.
0: Новости компании.
1: Не пройти мимо, не отвернуться, не оставить в беде. Эти белорусские выбрали именно такой путь. Они спасают животных, возвращают им жизнь и веру в человека. Ферма для спасенных зверей, уникальный питомник редких полесских лошадей и центр реабилитации. Три судьбы, объединенные одним большим сердцем. Смотрите историю о чутких героях в новом выпуске программы «Белорусский стандарт. Женщины. Доброе сердце» на телеканале «Мир» в понедельник в 10:10.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Обстановка на дорогах.
2: Володя,
3: да.
2: Меня сегодня погода очень порадовала, потому что было солнце, особенно с утра.
3: А потом как ливануло, а потом снова солнце.
2: Да.
3: В общем, себя считаешь в стиральной машине, честное слово.
2: Володь,
3: с
2: я
3: отжимом.
2: Я не считаю. Я смотрю, уж пробки 5 баллов. Это говорит о том, что многие добрались из точки А в точку Б. А
3: их
2: может
3: уже
2: быть, в точку
3: Минске
2: С.
3: Нет,
2: да.
3: Пойми.

0: такое? Давай определимся. В общем, мы сейчас, да. Все, что у нас? Пробки 5 баллов, правильно?
1: Все, ни много ни мало. Центр города, улица Первомайская, затруднено движением на пересечении с улицей Козлова. Да, именно там вот этот аппендикс такой есть затруднен. Где трамвайные пути, в общем.
0: Да, есть такое.
1: Сейчас запутаю вас. Улица Ленина на пересечении с проспектом Независимости тоже пробка. Очень серьезный затор в районе улицы Максима Богдановича, Янки Купалы и Куйбышева. Очень длинная пробка. Красная тоже пробка. И на Орловке, как всегда, Долгиновский тракт. Даже ДТП произошло, поэтому там лучше объезжайте.
0: Да, есть такое. У нас по Кольцевой есть два проблемных фрагмента. Это вот выезд из проспекта Победителя, и внутренняя и внешняя кольцевая из-за ДТП остановилась полностью. Там даже не красная, а какое-то такое темно-красное. И еще одна ситуация. Это у нас на Заводской район и Партизанский проспект. Выезд оттуда и внутренняя часть Кольцевой. Видимо, тоже все как-то хотят аккуратненько выехать. В общем, вот там тоже проблематично. Все остальное по Кольцевой — зеленый свет. Чего и вам желаю.
1: Ну, а мы сегодня будем готовить зеленое блюдо, которое называется гуакамоле.
0: Браво, да, есть такое.
1: И я считаю, что для пятничного вечера, и когда вы приглашаете компанию друзей, нужно приготовить что-то необычное. Гуакамоле идеально подойдет для вечеринки, для мероприятия. При этом все продается в наших магазинах.
0: Ну, и, конечно, мы разыграем. Разыграем пригласительный аж на 4 персоны. А как и что, очень скоро расскажем.
2: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: И я думаю, что все-таки ближе к выходным, а точнее вот суббота и воскресенье, уже будет теплее, а это значит, что кто выиграет в нашей передаче «Что не так у шефа», может собирать компанию и отправляться, как ты думаешь, куда? Правильно, в парк Янки Купалы. У фонтана, там и, кстати, на живописных дроздах ждут их крутейшие катамараны, это фламинго, это лебедь, это акула. Так что получить незабываемый час романтики или семейного веселья можно именно там, в Минске и в живописных дроздах. А пригласительные у нас на 4 персоны. Представляешь?
2: Володя, я вообще я чувствую, что ты даже хочешь поучаствовать и забрать эти билеты, но тебя катамаран может не выдержать.
1: Так,
2: я начинаю волноваться.
1: Спокойно, я всегда, как говорится, с собой беру, нет, не видеокамеру, а спасательный жилет.
2: Я думаю, что не только он тебе нужен, но и человеку, который рядом, потому что нужно соблюдать баланс в катамаране, понимаешь?
1: Ты когда-нибудь видела, чтобы я катался с кем-то? Я катаюсь один на весь катамаран.
2: В общем, друзья, катамаран, 4 персоны, примерно одного веса. Ждем вас для участия в игре «Что не так у шефа».
1: Взять с собой справку.
2: Ну, как минимум взвеситься.
1: Ну да.
2: Но я шучу, катамараны там хорошие, ну, нормальные.
1: Конечно.
2: Просто Володе не рекомендую. А вам рекомендую поучаствовать в игре «Что не так у шефа». Я читаю рецепт популярного блюда. Вы догадываетесь, что не то туда я, естественно, добавляю. А я умею это делать.
1: Профессионал.
2: Присылайте ответы в Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307. И сегодня, я уже сказала, будем готовить гуакамоле. Угу. Это блюдо для вечеринок. Блюдо, если вы хотите удивить своих родных и близких. Подружки придут к вам. И что вы будете? Чем их кормить будете?
1: Ну как чем? Сосисками с пиццей?
2: Вот, сосиски.
1: Или с пельменями?
2: Все, хватит.
1: Все?
2: Хватит. Давайте переходить на изысканные блюда. И ты знаешь, что?
1: Да.
2: Что это блюдо ацтекское. Это они называли.
1: Они не из-за этого вымерли?
2: Нет, не из-за этого. И ты знаешь, что авокадо они называли ценным источником жиров и белка. В принципе, мы тоже.
1: Да, знаем, конечно.
2: И они верили, что этот фрукт обладает целебными свойствами и является мощным афродизиаком. Вот
1: даже
2: так.
1: Круче, чем креветки.
2: Угу. В общем, там было много всяких историй, и испанский след есть, что не могли никак увезти плоды авокадо в Европу, угу. Они все портились и портились. А потом они решили вот добавить туда, ну вот специи, вот
1: да.
2: Эти все остренькие, солененькие. И
1: в общем,
2: таким
1: забальзамировать.
2: Образом, да, довозили.
1: Вот так вот, да.
2: Можно даже консервировать, наверное, как-то.
1: Нет, нет.
2: Нет, ну, короче,
1: консервировать нет. А вот что-то такое сделать, чтобы оно меньше, скажем так, выходило из строя, угу. Это да.
2: В общем, блюду этому оказывается более 700 лет.
1: Ну все, преклоняюсь.
2: Мы его ни разу не готовили в игре «Что не так у шефа», поэтому готовим гуакамоле, добавляем что-то лишнее. Вы догадываетесь, присылайте. Ну, в общем, поехали.
1: Давай.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления гуакамоле нам понадобится авокадо, лайм, помидор, изюм, красный или белый лук, свежая кинза, острый перец и соль. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на «Минской волне».
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. Что не так у шефа?
1: Вот ты говоришь «гукамоле, гукамоле», да? И никто из наших слушателей его не готовил, но ответы практически правильно все к нам прислали.
2: Ну, я поздравляю всех.
1: Представляешь?
2: Я уверена, что мы вдохновили многих приготовить гуакамоле, потому что блюдо достаточно простое.
1: Именно, поскольку заходишь, и вот как где отдел там овощи, фрукты, там полностью гуакамоле.
2: Ну нет, ну там авокадо главное найти мягкое, это важно.
1: Ситуация.
2: Ситуация, мягкая авокадо.
1: Нереально.
2: Володя, можно же... его как-то дозреть, доспеть.
1: Да, я знаю, я помню. Я брал зеленый банан, положил его на две недели в чемодан, ну и вот потом дозрел.
2: А я знаю, что
1: дозрел.
2: И апельсины куда-то в диван складывали.
1: Нет, в детстве.
2: Ну, я про это время был. Вспоминаю. И можно было и апельсины, и бананы, все это дозревало в закрытом каком-то пространстве.
1: Ну вот.
2: В общем, авокадо тоже вы найдете.
1: Да, найдем, да.
2: Ну, сейчас летний сезон, я думаю, это попроще, чем зимой. Но вы справились, вы догадались. Мы готовили гуакамоле, блюдо с 700-летней историей. Вообще считалось супер классным, полезным. Ну и авокадо до сих пор таким является.
1: В принципе, оно и является, да, абсолютно верно.
2: Все его готовили, но там есть такой маленький момент. Ты когда готовил гуакамоле, знаешь, что авокадо темнеет, окисляется при контакте с кислородом. И чтобы соус оставался таким же изумрудным даже на следующий день, нужно закрывать его плотно пищевой пленкой так, чтобы она касалась непосредственно...
1: Но нету контакта кислорода.
2: Да, в общем, надо так делать, чтобы ничего не темнело и выглядело всегда достойно, когда к вам придут подружки и друзья, вы их будете угощать.
1: Лайфхак от Вики.
2: Да, ну и такосы, я не знаю, начосы купите. И
1: ой, тоже... это все. Ну и вперед на футбол, да?
2: Кстати, да, можно будет тоже посмотреть. Главное, не добавляйте изюм, потому что я это сделала умышленно для того, чтобы вас запутать.
1: А что может произойти, когда добавишь изюм, а он сладкий?
2: Ну, не знаю.
1: Забродит.
2: Володя, в общем, не добавляйте, ни в коем случае не добавляйте.
1: Это получится игристое гуакамоле.
2: Это что-то не то получится. Давай лучше назовем, кто забирает билеты.
1: С удовольствием. Ты знаешь, 10-й, мы же не меняем, в принципе. 10-е сообщение было от Ирины. 12-12, это последние 4 цифры ее номера телефона. Ирина, я надеюсь, что вы за пару дней, пока с вами свяжутся наши менеджеры, найдете еще 3 человека, чтобы что сделать? Прогуляться в центре Минска. Потому что в парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных дроздах, вас будут ждать крутые водные катамараны, фламинго, лебедь, ну и моя любимая акула. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Ну что ж, погнали кататься!
2: Кто-то будет кататься на акуле или фламинго, а будут ли немцы кататься на фольксвагене?
1: Вот это вопрос!
2: Узнаете совсем скоро.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Радио. В курсе дела.
1: Вик, мы с тобой разговаривали совсем недавно перед нашей игрой по поводу пробок. Знаешь, да. У кого сейчас пробок практически не будет?
2: Ну, рассказывай.
1: Рассказываю. В Германии. Знаешь почему? Потому что им скоро понадобится просто целый эвакуатор. Не для машины, а для всей экономики.
2: Ну, а что случилось? Опять у кого-нибудь там, у какого-нибудь электрокара батарейка села? То ли на морозе, то ли на жаре. Не знаю, какая у них там температура
1: если
2: сейчас.
1: Если бы. Все гораздо масштабнее. Рабочие автогиганта Volkswagen по всей Германии вышли на массовые протесты. Свистят свистки, машут красными флагами. А все потому, что руководство компании замахнулось поставить исторический рекорд. Они планируют уволить 100 тысяч сотрудников по всему миру и закрыть 4 завода в Германии.
2: 100 тысяч? Ну это же, понимаешь, народный автомобиль.
1: Вот.
2: Это же население целого европейского города. Слушай, ну а в чем причина такого резкого сокращения? Немцы разучились собирать машины?
1: Собирать-то не умеют. Вот цена вопроса. Американские аналитики, они просто открыли всем просто страшную тайну. Оказывается, затраты на производство автомобилей на немецких заводах сейчас, внимание, в 2 раза выше, чем у всех конкурентов.
2: То есть, пока китайцы собирают одну машину, немцы за те же деньги успевают только выпить чашечку кофе, обсудить профсоюзные взносы и 2 раза протереть лобовое стекло. Гениальный бизнес-план, я считаю. Ну, китайцы молодцы.
1: Ну, а аналитики объясняют это тем, что Volkswagen по старой привычке пытается делать вообще все сам, от сложнейшего софта до последнего болтика. И в итоге рабочих нужно много, зарплата у них, у немецких, естественно, дорогая, а китайские конкуренты и пошлины Дональда Трампа прямо-таки гуляют и говорят о том, что «Volkswagen, мы будем с вами скоро прощаться».
2: Да уж, да, собирались. Представляю лица этих 100 тысяч рабочих. Ребята, мы тут 100 лет делали лучшие машины, а теперь выяснилось, что мы слишком дорогие. Ну, очевидно, ребят, все двигается, все, понимаете, трансформируется, и нужно улучшать и возможности, и конкурентоспособными
1: становиться. А кто-то остановился на одном месте. Поэтому что? Обогнали!
2: В общем, китайцы, как всегда, впереди планеты всей. Уверена, что их уже практически никто не догонит.
1: Это правда.
2: Тем более немцы, но они еще вот где-то там далеко.
1: Эй, немцы! Ну, в общем, ладно. Нам-то быть в печали. У нас вон весь город в китайцах ездит.
2: Но мы с удовольствием ждем Екатерину Гунько. Мы любим китайские автопромы. И спросим заодно у Екатерины, на чем она ездит.
1: Да, кстати. Так что оставайтесь с нами.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: всегда много нового. Нетерпенно просто жду этого человека, потому что всегда что-то новенькое появляется у нас в эфире вместе с Екатериной Гунько, конечно же.
1: Кать, привет.
2: Привет, Володя, здравствуй, Вика. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Коллеги, расскажите, как вы справляетесь с покосом травы? Нравится ли вам ухаживать за газоном на своих участках?
1: Я только что видела объявление, как девушка ищет мужчину для знакомства до конца лета. Ее интересует исключительно покос травы.
0: Вот это знакомство. Ну, я справляюсь сам. У меня не так много, понимаешь, зелени.
2: То есть труд объединяет сердца.
1: Я считаю, что это скрепы, которые из поколения в поколение передаются. А потом она его покормит, пирог испечет. Может, потом за грибами. За грибами вместе сходят.
0: Чтобы они не вернулись, да.
2: Это максимально интересно. Однако компания Volkswagen предложила давно забытый способ следить за уровнем роста травы. Они наняли на работу стадо овец.
1: Ну, они
0: точно
1: людей
0: увольняют, да, вот как мы с тобой читали. А овец нанимают.
1: А кто, как не овцы, проконтролируют траву? Они же по Дарвину выше.
0: Выше чего?
2: Подробности расскажу в этом выпуске.
0: Давай.
3: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жуде, на Столбцах, Червени, Меделе и Куполе. В Минске плюс 21.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
2: В Беларуси скорректировали систему регулирования цен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Перечень товаров, подлежащих контролю, сократили с 200 до 76 позиций. Исключены из ценового регулирования молоко, кефир, сметана в стеклянной таре, смесовые чаи, жевательная резинка и экзотические цитрусовые плоды, а также другие. В правительстве отметили, что в случае появления признаков необоснованного роста цен, регулирование на такие товары будет возобновлено. Беларусь нацелена на активизацию сотрудничества с Мозамбиком в сельском хозяйстве и медицине. Встреча представителей состоялась сегодня в Минске. Стороны подтвердили намерение выстраивать долгосрочное равноправное партнерство. Беларусь готова поставлять на африканский континент тракторы, продовольствие и ветеринарные препараты.
3: К новостям в мире.
2: В Греции при взлете самолета Ryanair разбился иллюминатор. Пассажира, сидевшего рядом, наполовину вытянуло наружу из-за перепада давления. Его спасли ремни безопасности и помощь других пассажиров. Самолет вернулся в аэропорт Салоники. Пострадавший получил медицинскую помощь. Причина инцидента расследуется. В компании отметили, что пассажиры были переведены на другой рейс. Под Минском началось строительство новой энергосберегающей теплицы площадью 6 гектаров. Объект возводится в районе Большого Тростенца. Первый урожай планируют получить в межсезонье 2027 года. Теплица будет оснащена системами климат-контроля, мониторинга и досвечивания. Здесь собираются выращивать томаты. Проект создаст новые рабочие места и обеспечит бесперебойные поставки овощей на рынок столицы. И в завершении выпуска компания Volkswagen наняла овец для ухода за газоном на солнечной электростанции в Польше. Более 100 животных пасутся среди 31 тысячи панелей, заменяя собой технику по стрижке травы. Они получают тень и защиту от палящего солнца под устройствами. Таким образом, ученые изучают влияние выпаса на экосистему и комфорт животных. Проект помогает экономить ресурсы и объединяет энергетику с сельским хозяйством.
3: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ну, любой повод.
1: Мы говорим про подарок.
0: Мы говорим про подарок. Подарок, он, как правило, материальный.
1: Да.
0: В любом случае, ты подарил вазу хрустальную, дорогую, ты подарил, может быть, какое-то украшение для дома, какой-то гаджет, я не знаю, кофемашину, тостер или соковыжималку, которой вы никогда не воспользуетесь.
1: Ну, да.
0: И, возможно, передарите.
1: Да.
0: Поэтому сейчас еще есть альтернатива — сертификаты в магазин.
1: Есть такое.
0: Мне, кстати, такой вариант тоже нравится, но с отчетом, что человек на это что-то купит и скажет, что он на это купил. Ну, например, тебе нужна сковорода. В новый дом ты переехал, ВОК, например, ты мечтал о такой сковороде. Я сейчас все про себя рассказываю, да?
1: Да, но... да, это даже видно.
0: И ты, возможно, где-то, ну, не получалось там и так далее, и хочешь эту сковороду. Но человек, который дарит, он не знает, какую ты хочешь, какого бренда.
1: Правда.
0: Как она выглядит, тяжелая, легкая, алюминий или с тефлоновым покрытием.
1: Титан.
0: В общем, все что угодно. Поэтому альтернатива — купить сертификат в магазин, где продаются такие варианты посуды.
1: Надо знать.
0: Надо знать, конечно. Это легко. Это сейчас просто, даже дистанционно. Человек покупает сертификат, и ты идешь, покупаешь эту сковородку и говоришь: вот я на твои там деньги вот такой подарок приобрела, спасибо большое. Хорошо?
1: Да, наверное. Ну, ты вот сейчас мне описываешь американские свадьбы.
0: Виш-лист?
1: Да.
0: Вот. А что плохого в этом?
1: Ты знаешь, наверное, с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо, потому что если ты этот виш-лист увидел последний, то ты стопудово что-то покупаешь, что очень дорого и никогда в жизни не пригодится.
0: Ну, они плюс-минус все равно по бюджету примерно одинаково.
1: Ты знаешь, что после этого происходит?
0: Ну?
1: Во-первых, дарится-то с чеком.
0: Ну, чтобы вернули. Ну, мы
1: вот
0: не в американских фильмах.
1: Вот.
0: Давай так. Если мы дарим без чеков.
1: Ладно, хорошо.
0: Я против того, чтобы дарить хлам, который ты не будешь использовать.
1: 14 дней можно.
0: Ну, а если ты не знаешь, где купили это?
1: Ну, это да.
0: А вдруг кто-то передарил то же самое? А?
1: И там уже 114 дней, да?
0: Шахимат. В общем, друзья, пишите. Если вы получаете конверт на день рождения, это щедрость или отмазка для ленивых людей, которым проще подарить деньги и вообще ни о чем не думать, не включать свою фантазию, не понимать, что человеку
1: вот
0: ближе.
1: Вот как ты меня описываешь.
0: Давай,
1: да?
0: Так, давай так закрутим. Ждем ваши все реакции. Можно написать в Threads, можно написать в Viber, Telegram 8029 1010 307.
1: Ждем.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Ну что, мы сегодня обсуждаем очень интересную тему, которая касается каждого человека, даже в любом возрасте.
2: Абсолютно.
1: Я даже вижу среди детей такую тенденцию, что тоже они друг другу иногда дарят сертификаты или деньги на какие-то определенные подарки. Либо по виш-листу покупают то, что необходимо.
2: Ну вот, видишь, а я считаю, что все-таки иногда лучше подойти своим мозгом, не просто конвертом, а все-таки что-то найти такое. Если ты человека хорошо знаешь, это два мнения, правильно? Mm-hmm. То есть, если ты человека хорошо знаешь, вот, например, как я своих одноклассников, mm-hmm. уже почти 50 лет, то есть я знаю, что ему надо. Или я могу аккуратно это узнать. Вот. И для меня, например, как для человека, который очень хорошо и много дружит лет, думаю, что ему было бы интересно, что я ему подарю. Не просто финансы какие-то, а то, что его заинтересует. Ну, я примеры приводить не буду, потому что уже доказано мной, что иногда нужно просто подумать, не лениться, а просто подумать и все-таки что-то интересное подарить.
1: В общем, тема «Вы получаете конверт на день рождения» — это щедрость или отмазка для ленивых.
2: Да.
1: Тема для всех и каждого. Но я хочу добавить так. Если подарок касается хобби, какой-то это прикол, да, это что-то несерьезное, потому что если ты суперсерьезно подойдешь к выбору, например, давай так.
2: Ну, давай.
1: Техника.
2: Да.
1: Из технических подарков. Что чаще всего мужчины дарят женщинам? Давай.
2: Женщинам или мужчинам?
1: Ну, давай, нет, мужчины женщине.
2: Пасик для магнитофона.
1: Ну, нет, все дарят телефоны.
2: Ну, конечно, телефоны, конечно.
1: Ну, это очевидно. Мы знаем, какой телефон надо, как он выглядит.
2: Ну, смена, ну, по крайней мере, извини, я тебя перебью, но смена техники в течение 2 лет, это, в принципе, нормальный подарок, правильно?
1: Да, это прекрасно. Особенно, когда выходит очередной новый.
2: Какой-то
1: скоро осенью выходит. Ну, неважно, это так случайно, просто я вспомнила.
2: Ну, муж, слушай, да, конечно.
1: 18-й. Но о другом сейчас поговорим. Давай. Если ты знаешь четко, хорошо, если касается хобби, увлечений, если ты знаешь, человек любит танцы, йогу, пилатес, или он регулярно
2: рисовать
1: ходит
2: любит
1: в бассейн, то есть что-то такое, что касается
2: шапочка
1: его увлечений.
2: Пупырышками.
1: Но опять же, чтобы он ее использовал.
2: Ну, если он ходит в бассейн, без шапочки в бассейн нельзя.
1: Вот-вот.
2: А у него шапочка неделька.
1: В общем,
2: в понедельник пошел, у него белая, во вторник пошел, у него красная.
1: А
2: ну,
1: как
2: здорово.
1: Же экология, Володя? Это тоже не надо 15 резиновых шапочек, должна быть одна и качественная.
2: В общем, это неинтересно, ну как мы серо живем.
1: Я скажу, я за щедрость и я за практичность.
2: Ну?
1: То есть человек, если получает сертификат или деньги, он купит именно то, что нужно, и не приобретет ненужный вот тот самый хлам, который будет валяться в квартире.
2: Все, во мне это не может лежать больше, потому что вот у меня есть друг, он замечательный. Пишет, ну, хорошо, будем говорить обывательно, рисует, да? И какое-то одно время, это было, ну, наверное, лет 15 или 18 назад, у нас не было красок. Качественных, хороших красок. Вот действительно, потому что не было возможности. А он себя так показывает. И я ему нашел и подарил. И поверь, он до сих пор говорит мне спасибо.
1: Ну, ты вспоминаешь времена дефицита. Сейчас полки ломятся, и от красок посади в любой магазин, который продает.
2: Ну, тогда это было практично.
1: Тогда да.
2: Видишь?
1: Ну, ты удивил, ты постарался, ты вложил душу в этот подарок.
2: Да.
1: Ему, конечно, было приятно. Да любому человеку будет приятно.
2: Амальбер, ты что, подари, это вообще прекрасно.
1: А еще беспроигрышное решение — это цветы. Ну да,
2: кому?
1: Для женщин.
2: Да, ну да.
1: Ну я же всегда для женщин подарок. Я для мужчин подарки редко выбираю. Ну, редко, да. Я считаю, что такие подарки должны
2: живем,
1: дарить.
2: Мы перестали лазить в окна к своим любимым.
1: Посмотри, должны подарки в первую очередь. Ну, слово «должны» не люблю, но это круто, когда мужчина больше старается для женщины, нежели наоборот. Хотя я за партнерские отношения, но подарков должна женщина получать больше. Ну, это честно.
2: Ты знаешь, вообще-то, в году больше женских праздников, чем мужских.
1: Вот и все, этого достаточно, потому что год белорусской женщины, он продолжается. Да, друзья, пишите, вы за практичные подарки, либо за что-то креативное, странное и ненужное. 8029 1010 307.

0: радио. Battle мнений.
1: Тема подарков в выходные супер актуальна. Мы решили с Володей ее поднять.
2: Да.
1: Что подарить, в конверт или безделушку?
2: Ну, ловите лайфхак, на самом деле, от наших слушателей. У нас тут пришло сообщение, и могу сказать о том, что они опять же разделились, Вик.
1: Как и мы с тобой.
2: Да.
1: Наталья написала: я такого мнения, что в наше время стоит дарить конверт с финансовыми вложениями. Пусть человек купит то, что ему нравится или нужно. Но если лично меня касается, то рада просто словесному поздравлению. Может,
2: ух
1: у человека
2: ты.
1: В тот момент нет денег, но он очень хочет поздравить. Не важен сам подарок, важна память и внимание. Наталья, я вот вам ставлю лайк, потому что, но только с близкими друзьями ты можешь договориться,
2: так проходит,
1: что
2: да.
1: Если ты говоришь мне, я очень хочу к тебе прийти, тебя поздравить, но мне нет денег.
2: Отправить воздушный поцелуй.
1: Да.
2: Или голубя с письмом. Ну, а я могу сказать о том, что Игорь вот на моей стороне, он говорит, что деньги — это чистой воды лень. Ты просто заехал в банкомат по дороге, подарок положил в конверт и не хочешь знать о хобби человека. Конверт — это откуп. Вот так вот.
1: Вот так. А вот, Ольга, вот женщины практичные.
2: Ну-ка, давай.
1: Смотря сколько в конверте. Если там символическая сумма, то это отмазка.
2: Ну,
1: а
2: да.
1: Если близкие люди скидываются на что-то крупное и дарят солидный конверт, это огромная помощь и щедрость. Ольга, я вот с вами. Я полностью на вашей стороне.
2: Дмитрий, ну вот это зумер написал, это однозначно. Лучше конверт, чем разочарование. Моя бабушка вечно дарит вещи не по размеру.
1: На вырост.
2: Мы договорились. Она мне купюра, а я ей фотографию, отчет о том, что купил. И все счастливы.
1: Я, кстати, вот тоже за эту позицию. Когда ты даришь деньги, то ты говоришь: ты, пожалуйста, покажи, что ты на них купил.
2: Ой, не, ну это какой-то уже отчет.
1: Нет,
2: это
1: я
2: уже
1: так делаю.
2: Нет.
1: Вот мне смотри, я часто так ведь с близкими. Вот мне подарили деньги.
2: Угу.
1: Я говорю: я куплю себе кольцо.
2: Угу.
1: Вот я хотела кольцо серебряное, определенное. Купила и показала, что я за эти деньги купила.
2: Вау.
1: И вот оно напоминает о близких людях, которым мне подарили деньги.
2: Слушай,
1: ну
2: у меня
1: что?
2: Такое ощущение, что это просто отчет перед налоговой.
1: Неправда.
2: Ну да.
1: Там
2: ну,
1: не
2: ну,
1: так отчитываются.
2: Ну да, может и так. Ну, а может и нет. Я как-то стараюсь все это.
1: Ну, это у нас автоматически происходит.
2: Да,
1: ребят. Ну, а мы узнаем совсем скоро, какая будет погода, потому что если вы отправитесь на чей-то день рождения.
2: Без зонтика или без без галош, да.
1: Без галош. Но главное с конвертом. Потому что все-таки большинство проголосовали за практичный подарок.
2: Да, главное, чтобы конверт не намок.
1: Да, нужно брать как-то с прослойкой полиэтиленовой, да? Ну, пакет.
2: Влагозащитный пакет.
1: Пусть будет так. Володя больше знает о пакетах, чем я.
2: Да.
1: В общем, ждите информацию о погоде через несколько минут.
0: Как дома шоу на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. О погоде.
1: Ну что, по информации Белгидромета, завтра, 11 июля, на территории нашей страны синоптики обещают кратковременные дожди, местами сильные дожди, даже грозы. Ветер местами сильный, порывистый, переменных направлений. Температура воздуха минимальная ночью 8-14, максимальная днем 18-23.
2: Поговорим о Минске прямо сейчас, точнее, этой ночью. Плюс 11, плюс 13. Ветер переменный, облачный с прояснениями, кратковременный дождь. Ну а днем же нам обещают синоптики плюс 20, плюс 22, переменный ветер, облачный с прояснениями и иногда кратковременный дождь.
1: Впереди в любом случае будут выходные.
2: Суббота.
1: На следующей неделе планируется потепление.
2: Давай подождем чуть-чуть.
1: Да, не прячьте свои бассейны. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевича
2: и Вика Красовского. Мы с вами прощаемся до следующей недели. До свидания.
1: Пока-пока.

0: Новое радио. Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by.
4: Минская волна.
0: Лето на высокой ноте.

Завтра в Минской области будет облачно, ожидаются дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе до 14 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12, днем от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет облачно, ожидаются дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе до 14 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12, днем от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Завтра в Минской области будет облачно, ожидаются дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе до 14 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12, днем от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Завтра в Минской области будет облачно, ожидаются дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе до 14 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12, днем от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

Радио. I don't even know how to